Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Москве 7 часов утра. Ну и прямо сейчас первые утренние новости от Дениса Лизина. Приветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Оперативный штаб правительства будет автором первой новости в этом выпуске, потому что именно там, это оперштаб по борьбе с кибермошенничеством. Согласовали там новые меры всероссийские противодействия онлайн-преступлениям, которые будут вносить в государственную систему под названием антифрод. И эти очередные меры позволят в том числе пресечь использование сим-карт, банковских карт и важных учетных записей со стороны мошенников. Вот, например, в правительстве уточнили на перспективу. Скоро, если оператор связи даст в систему государственный антифрод сигнал, что конкретной симкой по всем признакам мошенник завладел,

0: Банки тут же приостановят на сутки дистанционное банковское обслуживание по конкретному телефонному номеру. Таким образом, аферисты, завладевшие сим-картой, не смогут использовать ее для авторизации в банковских приложениях, для перевода денег или для оформления кредитов на граждан. Законопроект о едином для всей страны времени тишины, то есть о едином ограничении на шумные работы в жилых помещениях, внесут в Думу осенью и будут принимать. Ограничения на шум по всем регионам собираются утвердить с 22 часов вечера до 8 часов утра. Пока что, напомню, в России нет единого закона о тишине. Правила зависят от разных регионов, но при этом нюанс важный. Местные запреты на ремонт в квартирах практически не применяются к строительным площадкам у домов, к покосу травы, к уборке снега, к другим работам во дворах. Это как бы вне тишины получаются. Так вот, единые правила тишины, в том числе в новом общем федеральном законопроекте, хотят распространить на такие общественные строительные, ремонтные и благоустроительные работы около многоэтажек. Но и в продолжение темы, вот о том, что все-таки отдельные персонажи со своим шумом должны, конечно, стать супергероями нового закона. Есть чудный пример на этот счет из Японии, такой супергерой там тоже есть. Вот смотрите, какая жизненная ситуация. Есть там город Киото, и там полиция наконец-то арестовала 61-летнего жителя, собрав доказательства и предъявив ему обвинение за то, что он 7 лет терроризировал своих соседей, играя в своей квартире на десятках гитар и включая радио так громко, что его соседи снизу, сверху, слева, справа дружно заполучили бессонницу и депрессию, и это только начало их медицинских списков. Потому что этот японский музыкальный дед, ему еще раз 61, он просто фанатик. По версии следствия, с 19 года он почти круглые сутки шумом соседей терроризировал и даже, уходя из дома, оставлял радио у открытого окна включенным. А с утра до вечера, когда в квартире был, только и делал, что играл на электрогитарах, причем через усилки. И вот, собрав необходимое для ареста этого музыканта рецидивиста количество заявлений, все-таки решив, что 7 лет звукового беспредела – это уже чересчур, 61-летнего японского деда взяли с поличным. Что ж там было за поличное? После обыска в его квартире полиция изъяла 49 электрогитар, 19 усилителей, 5 радиоприемников и даже одну мандолину. В этом доме в городе Киото в Японии наконец-то наступила тишина.
1: И вот в чем парадокс, понимаете, когда-то японский дед, как говорит Денис Витальевич, да, в 61 год, ты гремишь на гитарах. Когда тебя зовут Инви Малмстин, и тебе 63, ты красавчик, и у тебя все впереди.
0: Да.
1: Хотя у тебя тоже 50 гитар, и ты гремишь круглые
0: да,
1: сутки.
0: Да, а у Роллингов новый альбом.
1: Ждем.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром.
4: С добрым.
1: Всех и каждого приветствуем. Здравствуйте. 29 июля. На календаре уже среда. Между прочим, лучшее впереди. Мы имеем в виду еще целый август впереди. Я сейчас про отпуск намекнул, да?
4: Мне кажется, немножко истерическое сейчас будет.
1: Что-то такое, да. Ладно, давайте все-таки по делу. Очень много прекрасной музыки впереди. Обязательно игры, обязательно призы. Ну и, конечно, тема этого утра.
4: Да, тема сегодня интересная. Напомню на всякий случай, что празднуем мы Международный день губной помады 29 июля. И вот мы решили спросить у вас, друзья, возможно ли есть какой-то вот список, может быть, есть какой-то топ средств по уходу за собой у вас лично, и вы готовы им поделиться. Рассказывайте.

0: Cosmic Girl и Jamiroquai на радио 7 на 7 холмах. 7 часов 11 минут точное столичное. Прямо сейчас узнаем, что мы с вами могли пропустить, пока спали.
1: Ну, наверное, не проспали то, что в московских пабликах, конечно, вирусились ролики про вчерашнюю непогоду. Еще непогода будет, будут еще ролики. А вот когда будет лето, это мы пока подсказать не можем, паблики в том числе. Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу, и, конечно, это уже разлетелось по пабликам спортивным. Кто-то говорил, что это хорошо, кто-то говорил, что это плохо. Главное, девочки. К девчонкам буду обращаться. Выглядит мужчина хорошо, ну а уж как получится у сборной Франции. Теперь мы посмотрим, наверное, года через два на европейском чемпионате.
0: Да, да, я думаю, Зизу дадут еще шанс, чтобы проявить себя на чемпионате мира.
1: Конечно.
0: Уже через 4 года, да?
1: Ну да. Так, россияне, оказывается, я уж не знаю, из-за погоды или нет, уже начали закупать новогодние подарки. Да-да-да. В общем, вчера буквально выложили это исследование. Оказывается, еще в апреле компании разместили 63% вот своих закупок, новогодних наборов. В мае на 44% больше, в июне еще на 33%. И, в общем, по словам экспертов, теперь бизнес стремится как можно раньше зафиксировать цены до начала сезона. Ну, то есть август месяц, все готовы.
0: А может, просто наши люди торопятся, потому что понимают, что к Новому году будет дороже. Они думают, давай, сейчас купим. Тем более, елочные игрушки, это же такие вещи, они лежат, есть не просят.
1: Ну, скорее всего.
0: Переворачивать каждый день не надо, да?
1: Так, слушайте, а какая интересная история у АвтоВАЗа, оказывается, есть в сети. Тут на днях АвтоВАЗ выпустил рекламу «Лада», причем «Лада Гранта». И там на фотографиях машина стоит одновременно на велодорожке и тротуаре. Ну, то есть там дальше уже то ли река, то ли море, если я не ошибаюсь, наверное, все-таки до горизонта доходит вода. Ну, как бы все это сгенерировано, очевидно. Но машина-то припаркована по факту неправильно.
0: Да.
1: Рядом стоит мужчина. И вот один из пользователей задался вопросом в комментариях, но сообщение его быстро удалили, а автора забанили в паблике. Он прям скрин выложил. Тут, конечно, подключились все остальные. Мол, ребята, ну что же вы делаете? Ну зачем? Можно было просто признать, что вот так и так разместили некорректно, действительно, ну, нехорошие фотографии. Но нет, АвтоВАЗ не сдавался, всех блокировал, удалял и в конечном итоге вчера вечером удалил пост.
0: А, люди победили, ура! Ну вообще, если бы в вашем районе, конечно, стояла такая машина одновременно и на велосипедной дорожке, и на тротуаре, через некоторое время она бы уже стояла на кирпичах. Помните такое событие,
1: да,
0: из 90-х?
1: Да,
0: как
1: да,
0: машина,
1: да,
0: стоит,
1: да,
0: на,
1: да,
0: кирпича.
1: Слушайте, а еще хотелось рассказать об интересном челлендже. Марк Кукурелья, я же правильно произнесла имя футболиста, да? Он что сказал? Он сказал, что как только закончится чемпионат мира, мол, набью себе татуировку тренера. И сдержал обещание. Вы представляете, вот люди даже вот такого полета, ну, именитые футболисты, известные на весь мир, устраивают себе челленджи и в конечном итоге выходят из них, ну, собственно, победителями. Да, красуется теперь татуировка у него на руке, все это, естественно, по запрещенным соцсетям разлетелось, все лайкают, всячески хвалят, ну и так далее.
0: Помните, была давняя история, когда Энрике Иглесиас заявил, мол, если сборная Испании выиграет чемпионат, я вот прямо ню буду кататься вдоль пляжа на водных лыжах.
1: Он такое
0: обещал? Испанцы
1: выиграли,
0: он катался, но сказали, ничего не было видно, слишком далеко ехал.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Аура Дион и Friends на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, друзья, давайте-ка посмотрим, что нам звезды обещают на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сегодня, наконец, получат долгожданную ясность в вопросе, который до этого напоминал такой туманный квест. Овны, львы и стрельцы, кусочки пазла сложатся, позволив вам запустить процесс реализации.
0: Знаки земли. Вы сегодня случайно наткнетесь на профессиональный инструмент, который сократит ваши ежедневные трудозатраты. Тельцы, девы и козероги, его внедрение в работу сбережет вам кучу нервных клеток.
2: Знаки воздуха. Опасайтесь поспешных обновлений и перепрошивок гаджетов. Внезапный технический сбой может уничтожить несохраненные документы близнецов, весов и водолеев.
0: А вот знаки воды сегодня получат посылку, которая превзойдет все их ожидания по качеству и наполнению. Это приобретение станет главным талисманом комфорта раков, скорпионов и рыб на ближайшие недели.
1: Утро на семи холмах.

0: И уже через несколько минут «Ash of a Kill». Семь 7:29 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Антимонопольная служба начала возбуждать дела из-за цен на бензин. Сразу в нескольких регионах это произошло, и это все в связи с необоснованным повышением стоимости топлива. Предупреждение и предписание на этот счет, в частности, сообщается, получили компании в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской, Оренбургской, Пензенской, Херсонской областях и в Республике Коми. Эксперты теперь поясняют, если антимонопольщики докажут необоснованное завышение, то торговцам бензином грозят так называемые оборотные штрафы, а они могут достигать 15% от годовой выручки компании. Но чтобы избежать серьезных последствий, торговцы бензином могут быстро снизить цены до экономически обоснованного уровня. То есть бензин в указанных регионах скоро вполне может подешеветь. Законопроект о едином для всей страны времени тишины, то есть о едином ограничении на шумные работы в жилых помещениях, внесут осенью в Думу, и ограничение на шум по всем регионам предлагают утвердить с 22 часов вечера до 8 часов утра. Пока что, для понимания, в России нет единого федерального закона о тишине, правила зависят от разных регионов, и при этом важный нюанс – местные запреты на ремонт в квартирах не всегда применяются к строительным площадкам у домов, к покосу травы, к уборке снега и к другим работам по содержанию дворовых территорий. А вот единые новые правила тишины, в том числе в новом федеральном законопроекте, хотят распространить на подобные общественные, строительные, ремонтные и благоустроительные работы именно около жилых домов. Минпромторг расширил перечень такси, которые могут работать у нас в стране, еще сразу на 6 локализованных моделей. В него, в частности, добавили машины Jetour Dashing, Amoda C7, G-Line G6 и еще сразу 3 модели марки Tenet. Все эти автомобили просто теперь официально производят в России. Распоряжение правительства подписано, то есть все уже свершилось, и обновленный перечень с учетом новых моделей такси скоро опубликуют на сайте Минпромторга. После обновления этот список, в принципе, уже будет состоять из 36 моделей авто. Это бренды Havail, Tenet, Amoda, Lada, Solers, Evolute, Voya, Москвич, Umo, Atom, Jetour и Gillette. При этом анонсируют, что перечень машин для таксоперевозок будет пополняться и дальше, по мере выхода на российский рынок новых локализованных моделей.
2: Радио 7.

0: Fountain и What Took You So Long, но это такой, знаете, мужской вопрос, адресованный к женщине скорее. Да где ты пропадал? Она говорит, да я просто забежала губы накрасить, меня не было 3,5 часа.
1: Мы сегодня пытаемся у вас узнать, есть ли у вас топ-средств по уходу за собой. Ну, а я заодно спросила, а сколько вообще женщины, например, тратят, да, на косметику, к примеру. Слушайте, ну, какие-то нереальные цифры выдал мне искусственный интеллект. Мне кажется, это, ну, заниженная оценка. Ну, что он говорит? Женщины тратят на уход за собой в среднем от 3 до 7 тысяч рублей в месяц.
0: В час.
1: Ну вот да,
0: тоже,
1: должно
0: месяц,
1: быть в час.
0: Нет.
1: Дальше расшифровка небольшая. До 5 тысяч в месяц тратит каждая вторая женщина на покупку баночек. Ну, с кремушками, умываниями, шампуни туда же. Но опять же, как до 5? Ну, как оно же все дороже. От 1 до 3 тысяч выделяют на косметику 34% опрошенных, то есть уже чуть поменьше. Ну и 47% от всех бьюти-расходов уходит именно на уходовую косметику. Не декоративную, ну, когда мы там тушь покупаем, помаду, а именно на уходовую. Так, давай к комментариям.
0: Мужчинам сегодня будет сложно. Вот комментарий от Дмитрия, например, да, но здесь картинка, я вам ее перескажу быстренько. На картинке зубная щетка, абонемент в фитнес, триммер, мыло, обычное мыло, прям зеленое какое-то, маленькие ножницы и большие ножницы. Большие-то зачем, Дим? В остальном-то все понятно. Да, мужской нормальный набор. Антиперспирант где? А, ножницы большие зачем? Есть предположение?
1: Не знаю, не знаю. Но может быть, он постригает себя сам.
0: Я бы на это посмотрел. Эдвард, руки-ножницы. Так, у тебя что?
1: Ладно, от Игоря сообщение. Только дезодорант, только хардкор. Все? Погодите, ну мыло, а шампунь, а как же вот это, ну, не знаю. А от Валерии сообщение «Очень люблю». Вот смотрите, сразу видно, да, вот женское сообщение. «Очень люблю маску для губ. Наношу один раз в день, губы не сохнут и долго выглядят объемными». Маска Ничего для губ, себе. Чтобы ты знал. Еще и скраб для губ, Дим.
0: Мистер Маскарад какой, смотри-ка, маска для губ. Отли. Это мужчина, да, написал?
1: Не-не-не, Валерий, а, Валерий, девушка.
0: Я думаю, Валерий, маска для губ. Думаю, ну, Валер, ну это сильно, сильно. Так. Что еще?
1: От Анастасии сообщение. Ну, я не знаю, ну, мужчины, слушайте внимательно, записывайте. Вы теперь хотя бы будете знать, на что уходит семейный бюджет, когда она говорит, что пошла в магазин за косметикой. Итак, Анастасия пишет. Шампунь для кудрявых волос.
0: Раз.
1: Бальзам для кудрявых
0: Два.
1: Волос. Пенка для кудрявых
0: Три.
1: Волос. Ну, а дальше тональные кремушки,
0: Четыре,
1: тени,
0: пять,
1: румяна.
0: Шесть.
1: Говорит, не пользуюсь. Вычеркиваю последние
0: Ладно.
1: Три. У нее только тушь и губная помада. И, конечно же, духи. Это отдельная любовь.
0: 95% мужчин до сих пор не могут сказать, для чего нужен кондиционер для волос. Вот, ну, с какой целью? Ну, вот вымыл ты голову. Кондиционер ты еще зачем? Сейчас за эфиром,
1: Тебе
0: ладно?
1: Тебе рассказать?
0: Мужчинам среднеспециальные на эту тему пока не нужно. Хотя, я думаю, к финалу эфира раскачаемся, и кто-то будет знать чуточку больше о тайных, тайнах красоты другого человека. В общем, друзья, ждем ваши комментарии. Оставляйте их в наших соцсетях. Чем больше, тем лучше. Автору лучшего, как всегда, вручим очень приятный подарок.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Human, его Love Me Again на радио 7 на Семи Холмах. 7:46, точное столичное, самое время кого-то с чем-то поздравить.
1: И у нас, как правило, здесь звучат фамилии актеров, музыкантов. Мы рассказываем о каких-то интересных музыкальных событиях, но сегодня у нас исключение. Я буду перечислять, собственно, его регалии, а вы попробуйте догадаться, о ком речь. Двукратный чемпион мира серии «Формула-1». Это, кстати, было в 2005 и 2006 годах. Чемпион мира по автонгонкам на выносливость. Единственный человек, который выиграл оба этих титула. Ну и с 2023 года выступает в «Формуле-1» за команду «Астон Мартин». Какой звук сейчас был хороший. Но если, конечно, добавить, что это испанский автогонщик, то все, конечно, встанет на свои места. Фернандо Алонсо празднует сегодня свой день рождения. Что интересного удалось о нем найти? Он, как я уже сказала, действительно стал первым испанским гонщиком, выигравшим гран-при и завоевавшим титул чемпиона мира Формулы-1. Но что интересно, его отец изначально построил карт, вот самый первый карт, для старшей сестры Фернандо. Она при этом не проявила интереса к гонкам. И трехлетний Фернандо сел за руль сам. Представляете, вот с трех лет проникся и катался. У него есть прозвище Тефлонса. И говорят, что это из-за способности избегать вот такой какой-нибудь прямой вины и последствий в громких скандалах.
2: А то есть ничего к нему не прилипает?
1: Да, да.
2: О, как
1: да,
2: классно,
1: да,
2: да, как
1: представляете?
2: Умно, да.
1: Еще что есть интересное. Да, помимо Формулы-1 он выиграл престижную гонку 24 часа Лимана, марафон 24 часа Дейтоны, ну и так далее, и так далее. Вообще, на самом деле, такой очень-очень богатый человек на титулы. Я попробовала найти, какую музыку любит Фернандо Алонсо. И оказывается, ну вот помимо испанской поп-музыки, что закономерно, да, он любит американский рок. Он где-то в интервью говорит, что ему нравится Red Hot Chili Peppers, но любимой группой у него остается Bon Jovi, и самое главное, что у него есть еще и трек любимый Have a Nice Day. Вот прям самая любимая песня Фернандо Алонсо.

0: Та самая песня, да, из тройки великих Living on a Prayer, It's My Life и Have a Nice Day. Пожалуйста. Mm-hmm. Вам тоже прекрасного дня, друзья. Тем более, если у вас сегодня день рождения, мы вас, конечно же, всей страной поздравляем.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Грейс Джонс на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, не знаем, какая погода в вашем городе. Может, точно не московская, надеемся хотя бы. Поэтому летний приз ждет вас в суперигре «Музыка лета», та самая корзина для пикника. Хотите поучаствовать? Прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и свою заявку на игру оставляйте. Всем удачи! До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» в столице 7.53. С добрым утром!
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Алло, ну как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на t-банк.ру, а у Т-банк 0+.
13: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. Денис Лизин с новостями. Незамедлительно встречайте.
1: Именно сейчас. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте следующую новость будем в курсе. Есть такая процедура банкротства. Не каждому оно дано, не каждый в ней, к счастью, участвует. И тем не менее, в России могут создать белый список компаний-специалистов, которые сопровождают процедуры банкротства граждан. Эта инициатива уже ушла на рассмотрение в Думу, антимонопольную службу, Минюст, Генпрокуратуру от Общественной ассоциации «Право должника». Хотят, если так на перспективу, отделить честно юристов, которые этими процедурами занимаются, от посредников, известных в народе как раздолжнители. И поводом навести порядок в этой сфере, собственно, стала нынешняя ситуация. Она нехорошая. По оценкам экспертов, примерно две трети банкротств граждан проходят при участии консультантов, которые обещают быстрое избавление от долгов, а потом не раскрывают все последствия процедуры. Неудивительно поэтому, что минимум 90% отзывов об общении с этими самыми раздолжнителями содержат от граждан негатив. Это при том, что банкротство не серая схема, а законный способ решить проблему с долгами. Минтранс анонсировал, что поездки в такси по стране для семей с детьми станут дешевле. Министерство работает уже над повышением доступности таких путешествий, уже готовы поправки в законодательство и дорожную карту мер по удешевлению таксопоездок именно семей с ребятишками вместе разрабатывают сейчас Минтранс и Яндекс.Такси. Законопроект, который в итоге все это оформит и утвердит, проходит экспертное согласование.

0: и в Минтранспорт при этом напомнили, что вообще с начала этого лета в Уфе запустили пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на поездки в такси. И вот по результатам, собственно, этого эксперимента потом рассмотрят возможность расширения этой практики на все остальные регионы. И из такси еще давайте пересядем в самолет. Хотя бы в виде новости о новом рекорде прямого беспересадочного авиарейса. Вот сколько самолет может находиться в воздухе из точки А в точку Б? Цифры очень интересные. Вообще это сообщение явно будут обсуждать и наши авиаконструкторы, потому что есть куда стремиться к создаваемым сейчас отечественным самолетам. В общем, еврокорпорация Airbus, во-первых, обошла штатовскую корпорацию Boeing, потому что совершила невероятный по продолжительности пассажирский полет. Лайнер Airbus A350 тысячи. Его название вылетел из Австралии и долетел до Франции, проведя в воздухе 24 часа 25 минут. То есть больше, чем сутки и никаких пересадок. Такого в мире еще не было. От стандартного Airbus просто вот эта новая модификация отличается дополнительным топливным баком, который, собственно, увеличивает дальность, причем очень сильно, без посадочного перелета. Вот такой секрет. Первым пользователем этих лайнеров с возможностью нереально долгого прямого рейса по планете станет Австралия, собственно, континент, отделенный от всех, и конкретно ее авиакомпания Qantas. И в новом году уже начнутся беспосадочные рейсы из Австралии, хоть в Европу, хоть в США, да хоть куда. Сутки в воздухе с пассажирами — новый мировой авиарекорд.
1: Сутки в воздухе с пассажирами, твой сосед слева — ребенок маленький, да, ты летишь сутки в экономии, и все у тебя хорошо.
2: Без вариантов, да.
0: Веселые истории.
1: Да. Да-да-да, Австралия, Франция.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром. Продолжается «Утро на семи холмах». И, разумеется, здесь у нас для вас игра-музыка лета. Здесь лучшая любимая музыка и, конечно, тема этого утра.
2: Да, мы приглашаем вас в наши социальные сети. Сегодня отмечается Международный день губной помады. Девушки, если что, можно сегодня прикупить еще одну, да. Вот. Ну, а и мужчин, и девушек мы просим рассказать о топ-средствах по уходу за собой. Если они имеются, можете перечислить. Ну, или просто сказать, да ничем я не пользуюсь. Любые мнения важны, мы с удовольствием озвучим. We'll be right back.

0: Рик Эсли, его Never Gonna Give You Up на радио 7 на Семи Холмах. Столица в 8.07, и вот комментарии подвезли по теме. Забирайте.
1: Средств по уходу за собой мы, собственно, разыскиваем, вы перечисляете, и мы с удовольствием читаем. Но я же периодически еще спрашиваю у искусственного интеллекта, мне интересно, как в целом наша страна поживает. Я спросила, сколько мужчины тратят на уход за собой. Как ты думаешь, Дим, сколько?
0: В месяц?
1: Ну да.
0: 1000 рублей.
1: Вот. Это точность, серьезно, да. Большинство мужчин в России тратят около 1000 рублей в месяц на уход за собой. Чуть меньший процент, около где-то 20%, около 2000 на уход за собой. И только 3% мужчин-россиян тратят около 5000 рублей в месяц.
0: Это которым ватные палочки еще в нос засовывают. Если вы были в барбершопе, вы понимаете, о чем я. Комментарии от Ольги очень хорошие. Вот все-таки пишет она, есть женщины, способные собраться за 20 минут. Но я забыла уточнить, они не красятся. С утра встали и решили, что они и так красивые, на работу пошли.
1: И молодцы.
0: А есть и такие, да.
1: Ну, конечно.
0: Приветствуем, конечно, почему нет?
1: Оля пишет. Доброе утро, конечно, весь спектр. Очень приятно заниматься собой, потому как, это просто приятное занятие. Крем для щиколоток. Пенка для скул, крем для век, масло для локтей. Но в косметичке обязательно только тушь для ресниц и блеск для губ. Вчера обсуждали эту тему в одном чатике, и мужчины сразу решили слиться. Серьезно? Да я не верю. Ко мне как-то брат приехал, выходит из душа, счастливый. Ой, какой прекрасный травяной шампунь у вас. Слушайте, ну какой прекрасный. Надо сфотографировать и себе такой купить. Волосы шелковистые, мягкие. Оля пишет, что, мол, удивляюсь, у нас нет такого шампуня. Из мужского только гель, 3 в 1, да и все. Так вот же он! И несет мне из ванной шампунь нашего кота.
0: Ну, я говорю, мужчине подходит все. У мужчины может быть одно мыло и все, и больше ничего. Ему достаточно. Это самое ходовое уходовое средство. То ли дело женщины. Вот это, кстати, заявка на победу. Как помылся шампунем для кота.
1: Вот это, да, вот это прям очень хорошо. Ага, хорошо.
0: Евдоксия. Трачу, пишет она, много денег на уходовую косметику, на декоративную, но не часто. И перечисление. Ой, не сбиться бы.
1: Там
0: шампунь,
1: список?
0: Бальзам, маска для волос, спрей для волос с гиалуроновой кислотой, термозащита, крем для лица, антицеллюлитный, дезодорант, мазь для ног, крем для рук, гель для душа, тени, тушь, помада, тоник, мицеллярная вода.
1: Ага.
0: Сыворотка от морщин, солнцезащитный крем, румяна, подводка и лайнер для глаз, патчи для глаз, маски.
1: Ну, да.
0: Что все? Тут, ты бы не остановилась на этом списке.
1: Не, у меня еще есть.
0: Слушай,
1: могла
0: ты
1: бы
0: сейчас
1: дополнить.
0: Читала, там дама написала «пенка для скул».
1: Ну, например, да.
0: То есть уже такая градация пошла. Маркетологи, идите дальше. Пусть будет тушь для верхнего века, а другая тушь для нижнего века. Понимаете, да? Сегментируйте.
1: Да, мы же помним, что еще отдельно есть гель для бровей, ну и так далее, и так далее. Ладно, Наталья пишет. Добрый день, любимая радио, Света, Дима. Работа в ковид напрочь отбила привычку красить губы другой химии. Тоже стараюсь поменьше на себя, носить. Но нет жизни без SPF на лицо.
0: Что
1: даже
0: это?
1: Солнцезащитный крем. Ну, конечно.
0: Сейчас в Москве?
1: Обязательно. Нам, девушкам, которым 30+, вот в любую погоду. И Наталья пишет, даже в пасмурную погоду. Ну и, конечно, очень люблю парфюм.
0: Это ты писала сейчас?
1: Нет.
0: Это очень похоже, как будто ты. Друзья, рассказывайте, что у вас в косметичке завалилось. Особенно интересно мужчин послушать. Вот правда, вот интересно.
1: Конечно,
0: рассказывайте,
1: да.
0: Ждем автора лучшего комментария. Отличный приз в финале «Утро на Семи Холмах». Ну а через пару минут играем в «Музыка лета».
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Рики Мартин и Мэйя, их Private Emotion на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а теперь время летней музыки.
1: Музыка лета на Радио 7.
2: Вот как-то так сложилось, что в Москве лето не сдалось, но тем не менее страна у нас большая, есть города, есть области, где лето включилось на полную катушку, и там прям хорошо. Мы в любом случае для любой погоды подготовили вот по-настоящему летние хиты, их у нас огромное количество, и приготовили прекрасный подарок, нашу чудесную корзину для пикника. Вот она сейчас у нас и на кону.
0: Ну, давайте сначала познакомимся с человеком, который с нами играет. Томск, здравствуйте, Екатерина.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот, ну, короткий вопрос. Как у вас летом в Екатеринбурге? Ой, в Томске. Почему я сказала
0: Екатерина? Екатерина из Томска.
3: У нас в Томске в это лето классное. Все жаркое, почти без дождей. Сейчас маленько дождь идет.
2: Ну, а температура в среднем какая?
3: В целом хорошее лето.
2: Вы знаете, вот сегодня я выходила и выезжала на работу, было плюс 15. Плюс 15, 29 июля. У меня
0: не плачь
2: наболело.
0: Не плачь при этом. Екатерина, для прекрасного Томска, для чудесной погоды, та самая корзина уже готова отправиться. Но сначала задание и летняя песня. Итак, это сегодня Шафт, Мамбо Итальяно. Энергичнейший кавер от британского дуэта Шафт. Оригинал, причем, был выпущен аж в середине прошлого века, и тогда его исполнила Розмари Клуни, и вот так он звучал.
4: Mambo Italiano, mambo, mambo Italiano, go, go, go.
0: Ну, тоже зажигательно, кстати, да? Что-то в этом было. Но Шафт добавили современный клубный бит, мощные синтезаторы, а вокальную партию исполнила Дона Канале. Песня стала своеобразным продолжением их предыдущего летнего хита и многим запомнилась как символ жаркого лета. А вот что еще запоминающегося произошло в 2000 году. Вот как раз в том году, когда Мамбо Итальяно покоряло танцполы. Екатерина?
2: Так, Екатерина, у нас для вас есть три варианта событий. Вам нужно выбрать единственно верное. Возможно, в 2000 году вариант номер один. В продажу поступила легендарная неубиваемая Nokia 3310. Ну а может быть, это уже факт номер два, в 2000 году Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились. Ну а потом развелись. Так, ну и возможно, это уже вариант номер три. В 2000 году открылся самый высокий небоскреб в Дубае — Бурдж-Халифа.
0: Что вам нравится?
2: Что нравится из этого?
3: Мне третий нравится больше вариант.
2: Угу.
0: И вот вы вообще прям бескомпромиссно говорите Бурдж-Халифа и все, и больше меня не переубеждаете, да?
2: Екатерина, а вы были в Дубае?
3: Нет.
2: Эх, надо было бы. Может быть, как-то оно бы так подвело вас...
0: Давайте еще раз, да?
3: Ну, вообще, мне нравится третий вариант, но про Nokia, я думаю, что это был правильный.
0: А, то есть вот так вы уже, да, с нами? Решили нервы портить себе и нам. Ладно, давайте, ну кроме шуток, Екатерина.
3: Конечно.
0: Ну, корзина на кону, что выбираете? Итак, Nokia 3310 вышла в этом году, в 2000-м. Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились. Или открылся Бурдж-Халифа, самый высокий небоскреб пока еще в мире.
3: Ну, наверное, Nokia все-таки.
2: Интересно как.
0: Это правильный ответ!

0: Мы за вас очень рады. Да, да, да. Как-то вы так, ну, немного без реакции, да, растерялись. Все логично. Смотрите, ну, подумаешь, девушка решила сначала так, потом передумала, все хорошо. Корзина для пикника чудесная, прекрасная, отправляется в Томск, чтобы скрасить и еще один месяц этого прекрасного лета.
1: Поздравляем, Екатерина! Ура, ура, ура, ура, ура, ура! Да, ты говоришь, как настоящая женщина. Да, сначала, милый, отвези меня в Дубай, потом говорит, не хочу в Дубай, подари мне Nokia 3310. Завтра, друзья, в это же время снова летний хит, снова кто-то из вас заберет ту самую легендарную корзину для пикника.
2: Музыка лета на Радио 7.

итальяно. И сколько еще прекрасной музыки у нас для вас впереди. Например, через несколько минут No Mercy и Pink, а еще рубрика Владимира Пахомова «Говорим правильно». Да, все лучше впереди. Лето продолжается. 8:20 в столице. С добрым утром.

Это Pink и ее Try на радио 7 на Семи Холмах. Ну а далее еще больше отличной музыки. И очень скоро с нами Teddy Swims. Отличнейший дуэт Сьюзи Куатро и Крис Норман.

0: и сольно Марк Энтони уже через несколько минут. В 8:29 в Москве. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Антимонопольная служба начала возбуждать дела из-за цен на бензин. Сразу в нескольких регионах это произошло, и это все в связи с необоснованным повышением стоимости топлива. Предупреждение и предписание на этот счет, в частности, сообщается, получили компании в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской, Оренбургской, Пензенской, Херсонской областях и в Республике Коми. Эксперты теперь поясняют, если антимонопольщики докажут необоснованное завышение, то торговцам бензином грозят так называемые оборотные штрафы, а они могут достигать 15% от годовой выручки компании. Но чтобы избежать серьезных последствий, торговцы бензином могут быстро снизить цены до экономически обоснованного уровня. То есть бензин в указанных регионах скоро вполне может подешеветь. Законопроект о едином для всей страны времени тишины, то есть о едином ограничении на шумные работы в жилых помещениях, внесут осенью в Думу, и ограничения на шум по всем регионам предлагают утвердить с 22 часов вечера до 8 часов утра. Пока что, для понимания, в России нет единого федерального закона о тишине. Правила зависят от разных регионов, и при этом важный нюанс. Местные запреты на ремонт в квартирах не всегда применяются к строительным площадкам у домов, к покосу травы, к уборке снега и к другим работам по содержанию дворовых территорий. А вот единые новые правила тишины, в том числе в новом федеральном законопроекте, хотят распространить на подобные общественные, строительные, ремонтные и благоустроительные работы именно около жилых домов. Минпромторг расширил перечень такси, которые могут работать у нас в стране, еще сразу на 6 локализованных моделей. В него, в частности, добавили машины G-Tour Dashing, Amoda C7, G-Land G6 и еще сразу 3 модели марки Tenet. Все эти автомобили просто теперь официально производят в России. Распоряжение правительства подписано, то есть все уже свершилось, и обновленный перечень с учетом новых моделей такси скоро опубликуют на сайте Минпромторга. После обновления этот список, в принципе, уже будет состоять из 36 моделей авто. Это бренды Havail, Tenet, Amoda, Lada, Solers, Evolute, Voya, Москвич, Umo, Atom, G-Tour и G-Land. При этом анонсируют, что перечень машин для таксоперевозок будет пополняться и дальше, по мере выхода на российский.

0: Сьюзи Куатри, Крис Норман, Стамблин на радио 7 на 7 холмах. Но это в эфире, а в наших соцсетях мы по-прежнему собираем комментарии по теме. Да, сегодня вы рассказываете нам, что интересного можно найти в вашей косметичке. Особенно интересна, конечно, косметичка мужчин. Это прям такой отдельный квест. Потому что у женщин все примерно одинаковое, а у мужчин все разное. Но есть у нас один мужчина.
1: Мы не будем заглядывать в его косметичку ни в коем случае. Нет, что вы. Но его знания, как всегда, уникальны. Вот это мы любим. Владимир Пахомов появляется в студии.
2: Говорим правильно. На радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И нам пишет Виктория из Сургута. Увидела интересное слово. Мшелоимство. И мшелоимец – человек, который хранит дома лишнее ненужное. А от какого слова произошел этот мшелоимец? От мышей или от мха?
3: Хороший вопрос. Нет, слово мшелоимство не имеет отношения ни к мышам, ни к мху. А вообще, слово такое книжное, часто в церковных контекстах используется со значением корыстолюбия, стремление к накопительству, лишних ненужных вещей. Иногда вымогательство и взяточничество подразумевает под этим словом. А слово это связано с древнерусским «мшел». «Мшель», то есть «выгода», «прибыль». А «мох» ни при чем, «мыши» ни при чем. А в этом слове тоже очень древний индоевропейский корень. Имеет параллели оно в других индоевропейских языках. Но сейчас уже не используется, да и слово «мшелоимец» тоже такое редкое.
0: Сложно,
3: да. Да, но встречается особенно в книгах.
0: Спасибо огромное. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На «Радио 7».

0: Дэдди Свимс и его Мистер Ноу Ит Олл. 8:45 в столице, друзья. Самое время попутешествовать во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Заметное интернет-событие прямиком из 29 июля 2016 года. Ну, во-первых, в этот день Джастин Бибер отказался выступить на мероприятии Республиканской партии США за 5 миллионов долларов.
2: Это у него был акт вот именно политической воли, правильно понимаю? Или что-то еще там?
0: Там получилось все гораздо хитрее. То в этом году, вот в 2016-м, Хиллари Клинтон и нынешний президент США Дональд Трамп как раз-таки спорили за первое кресло. И привлекали всех, кого только можно было, чтобы выступили на мероприятии. Ну, помните, в России было «Голосуй или проиграешь», помните, была такая история. То же самое. И представители Трампа говорят Биберу, говорят: «Джастин, 5 миллионов долларов, где ты еще такие деньги заработаешь? 40-минутный сет, просто никакой политической подоплеки, ничего не нужно говорить, просто вышел, выступил, ушел». Он говорит: «Ну, в принципе, деньги нормальные, 5 миллионов», поднимает свою команду, говорит: «Поехали». И тут его менеджер говорит: «А я за Хиллари, и если ты сейчас выступишь там, я с тобой работать больше не буду». И Джастин Бибер сказал: «Дружба для меня выше, чем какие-то там 5 миллионов долларов». Представляете?
2: Ну, звучит красиво. Если это так, то ладно, хорошо, хорошо. А то мало
0: ли.
2: Ой,
0: ну, это на самом деле потрясающая история.
2: Согласна.
0: Кстати, 5 миллионов долларов, и тут он говорит: «Я у тебя больше не работаю, если ты пойдешь петь к Трампу». И он говорит: «Ладно, не пойду». И в итоге не прогадал, ведь, смотрите, через 10 лет пел на финале чемпионата мира по футболу. Ну и коротенькая такая заметка от исследователей из Института технологии Джорджии. Там обнаружили ген в человеческом организме, мутация которого влияет на репродуктивное поведение. Если говорить человеческим языком, и вот совсем просто объяснить. Если вам вот не хочется детей, это не отклонение, это не какая-то там, не знаю, особенность вашего воспитания. Просто вы генетически не предрасположены. Исследовали множество людей, и опыты делали не на мышах, а пошли меньше. Были такие специальные червячки. И когда у червячков обнаружили такой ген, выяснялось, что они просто хотят есть и спать. Им не нужны никакие дети. У них никаких нет инстинктов к размножению. Так что, если не хочется...
2: Неожиданно,
0: опять же,
2: я прям задумалась.
0: Ничего страшного. Причем этот эксперимент длился 50 лет.
2: Ух ты.
0: Понимаете, и за 50 лет ученые сделали окончательный вывод. Вот как раз-таки 29 июля 2016 года они сказали: не хочется детей, это врожденное. Как бы это двояко ни звучало.
2: Мне понравилось, что червячки хотят только есть и спать. Я червячок, получается.
0: Ну, в понедельник с утра многие из нас червячки. Кто-то в субботу бывает утром тоже. Ладно, друзья, интересные были истории из 2016 года. Ну, а о чем будет рассказать интересно в 2036, мы пока еще не знаем.

Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, дальше больше, как всегда, еще больше любимой музыки. И в новом части мы также и сыграем легендарную

0: Историю «Одиссея» уже завтра начнут показывать на больших экранах в России в новом прочтении Кристофера Нолана. А вот классику от Гомера мы в эфире «Радио 7» разыграем в игре «Поисковая строка». Классика, причем великолепное издание от издательства АСТ «Азбука». Radio7.ru, заходите на сайт, оставляйте свои заявки. Ждем до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 8.52 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. А вот и Денис Лизин, как всегда, с новостями. Поприветствуем.
1: Привет, Света, привет и всем доброе утро. Давайте тему коммуналки затронем в этом выпуске. Эта новость будет о том, что в Госдуме официально опровергли появившуюся накануне в Рунете информацию, что якобы изменилась процедура передачи показаний счетчиков, которые есть у нас с вами в домах, квартирах. Якобы с августа будет некая иная схема. Нет, никаких изменений в законодательстве, во-первых, по этой теме никто не принимал. Действующий порядок остается неизменным, а рекомендация передавать показания счетчиков всегда до 25 числа каждого месяца вообще существует уже много лет. Какой-либо новации здесь тоже никто никуда не вносил. При этом в Думе отметили для всех по сфере ЖКХ и самый важный нюанс. Любые изменения в законодательстве по этой теме могут вступать в силу только или с марта, или с сентября. Иначе никак. Так что даже юридически невозможно введение каких-либо новых, якобы, коммунальных правил с августа. Так что все, что если вдруг кто читал, это слухи. Минпромторг расширил официально перечень такси сразу еще на 6 локализованных у нас в стране моделей. Добавили в этот список машины, ну, в частности, если конкретно G-Tour Dashing, Amoda C7, G-Land J6 и сразу 3 модели марки Tenet. Все эти автомобили теперь производят в России. Распоряжение правительства, что можно их внести в таксо-список, подписано, уже все свершилось. Обновленный перечень с учетом новых моделей скоро опубликуют на сайте Минпромторга. Вообще, после обновления этот список теперь будет состоять уже из 36 моделей.

0: моделей авто. Это бренды Havail, Tenet, Amoda, Lada, Solers, Evolut, Voya, Москвич, Умо, Атом, Житур и Джилен. При этом анонсируют, что перечень этих машин для таксоперевозок по регионам будет и дальше, естественно, пополняться по мере выхода на наш рынок новых локализованных моделей. А, к слову, тут последние подсчеты показывают, что число только китайских брендов, которые уже локализовали свое производство у нас, достигло 18. И в мир науки еще давайте заглянем. Тут, на самом деле, цифр никаких, но два исследования самых разных вышли, и все, как ни крути, о том, что мы, может, конечно, иногда и налицо ужасные, но добрые внутри все, причем с рождения. Тут международная группа исследователей из Италии, Британии, США и так далее закончили многолетние любопытные тесты по детской тематике и пришли к выводу, что большинство ребятишек буквально с младенчества, то есть все когда-то мы, бывшие, интуитивно склонны к добрым поступкам. Вот самые разные тесты проводили с поведением малышей, вплоть, наверное, до самого страшного. Вот какая проверка, а поделишься ли ты с кем-нибудь своей конфеткой? Но это же самый просто смертельный опыт. Так вот, львиная доля детей в 3-4 годика выбирали отзывчивость, щедрость, честность и помощь окружающим вот как бы интуитивно. А потом, правда, мы взрослеем, и все меняется. А второе исследование ученые провели с шимпанзе. Тут вообще любопытный результат. И тоже получился понятный людям вывод. Их привычка у шимпанзе похлопывать друг друга иногда и периодически даже обниматься, это однозначно, решили ученые, способ решать вопросы без рукоприкладства и снижать таким образом конфликты. То есть исследование считают, что если мы верим в происхождение от обезьян, то этот опыт достался нам точно от них, потому что привычка успокаивать друг друга прикосновениями, да просто поздороваться за руку, а иногда и обняться, возникла в этом случае еще у наших общих предков.
1: То есть, когда чуть похлопал, это, мол, ты говоришь, ну ты смотри там аккуратнее, а то я вот этой же рукой тебе, да?
0: Да, это как бы не боись, брат, лучше вот так, чем уф.
1: А когда руку жмешь, ты сильно не сжимай, а то оторву, да?
0: Да,
1: то есть,
0: да.
1: Ты веришь в теорию эволюции, Денис?
0: Пока да.

0: Молодцова.
1: Доброе утро, Homo sapiens. Приветствуем всех, каждого и вас лично. Продолжаем утро на Семи холмах. И, конечно, здесь, друзья, много прекрасной музыки. И для всех людей разумных отличная игра «Поисковая строка» и наша тема. Ну, здесь скорее для людей красивых.
2: Ну да, смотрите-ка, мы с вами доэволюционировали до 29 июля. Все хорошо, полет нормальный. Сегодня отмечается Международный день губной помады. И мы, знаете, вот так тему назвали. Помада, без которой мне не жить. Ну а если вот поконкретнее, то просим вас перечислить ваши топ-средства по уходу за собой.

0: Simply Red и Sunrise на радио 7 на 7 холмах, 9.07 точные столичные. Мы опять в соцсети за вашими комментариями.
1: Как я люблю вот такие истории. Смотрите, Оксана пишет. Одной нашей сотруднице будет 70 лет. Ну и дальше будет по списку, вы сами сейчас поймете. Лицо мажет только растительными маслами. Маску для волос делает сама. Перец чили, горчица, еще куча всего. Ну а подбородок раскатывает скалкой деревянной для теста.
0: То, что на кухне нашла, в общем, да, тем за собой
1: ухаживает.
0: Да.
1: Итог. Морщин почти нет. Цвет лица отличный. Волосы позавидовать можно. А второго подбородка-то так вообще нет. Я попробовала только скалку, пишет нам Оксана. На утро болели все зубы. С маской даже не стала рисковать.
0: Я не знаю, как это комментировать.
1: Не будем.
0: Не знаю. Мария просто кратенько пишет. Пользуясь случаем, хочу пожаловаться на своего мужчину, который моется только дегтярным мылом. Сил моих больше нет.
1: Почему? Запах?
0: Наверное.
1: Но он пахнет специфически, конечно.
0: Как мазь Вишневского.
1: Ну, практически,
0: тебе
1: да.
0: Тебе нравится запах мази Вишневского?
1: Если честно, то да.
0: Честно, и мне тоже, да. Так что пожмем друг другу руки, сестра. Знаете, ну, очень есть известная шутка, что у дам там расставлено, да, на кухне на 5 полках, а мужчина одним мылом помылся, и везде красивый вообще. И кожа у него подтянута, и глазки, реснички, ноготочки, и волосы, все красиво. Ольга, нет, твой комментарий.
1: Да, хорошо, Ольга пишет. Доброе утро всем. У меня только тушь и помада. Очень так по-женски, так красиво, кокетливо. Маникюр-педикюр, это понятно, и уход за лицом, умывалка в виде пенки, тоник и крем. Иногда маски для лица. Сейчас в отпуске, и только помада. Ну и, конечно, солнечные очки. Слышь, красиво прям. Она да. Даже звучит красиво.
0: Лора. Ну? Самое ходовое средство ухода – это масла для пупка.
1: Чего?
0: Это китайские так масла.
1: Еще раз.
0: Многофункционального действия. Есть масло преображения для тела. Оно омораживает. Омораживает
1: хорошо.
0: Это оговорка по Фрейду называется. Оно омолаживает, и подтянуть можно кожу на руках и животе. Масло спокойной ночи для спокойного сна. Есть масла, очищающие для лица. То есть, подождите, в одном месте намазал и везде все натянулось, что ли? Так работает?
1: Интересно, интересно. Слушайте, был комментарий просто потрясающий. Я на него даже как-то отреагировала. Сейчас найти не могу, но там ключевое было, что, мол... О, нашла. Итак, Оля Видокурова пишет. Мое топ-средство... Сон. Какая бы косметика ни была, она не закрасит усталость и серую кожу. Бонусом отсутствие нервов, конечно, но это задача со звездочкой пока что. Обнимемся, Оля. Ну, обнимем. Жаль, что сон нельзя купить, я написала, а то было бы вот просто топ-средство ухода за собой.
0: Знаете, оранжевой кружке Радио 7 приснилась Италия. Это я сейчас просто чуть-чуть отвлекусь от темы.
1: А ну-ка.
0: Как-то у нас барышня одна рассказывала и выигрывала, да, она выиграла... оранжевую чудесную нашу термокружку. Это была Екатерина. Про Секонда Каза она рассказывала, что у нас в Италии дача есть такая Секонда Каза. И она выиграла, и мы ей сказали, ну вы как кружку-то свою оранжевую привезете в Секонда Каза, пришлите фотографию, как там получилось. Там у кружки, друзья, приключений больше, чем у нас с вами. Заходите ВКонтакте, посмотрите, прямо на главный. Екатерина прикрепила видео. Там и собачка играет, кружка в море купается, кружка в Секонда Каза стоит на скамейке. Потрясающий ролик. Кать, спасибо вам. Спасибо, что выиграли, и спасибо, что все-таки обратную связь какую-то оставили. Чудесное видео, обязательно посмотрите. Ну а мы обязательно сыграем в поисковую строку через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Queen и You Don't Fool Me на Радио 7 на Семи Холмах. Как и обещали, друзья, поисковая строка через мгновение.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: Если вдруг заскучали, если вдруг хочется поиграть, то добро пожаловать на сайт Радио 7. И если вдруг ваша заявка окажется седьмой, то вуаля, мы вам обязательно перезвоним. Как позвонили сейчас Аня из Красноярска. Анна, добрый день.
0: День, действительно.
2: Да, тут без вариантов. Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте, рада вас всех слышать.
2: Так, ну у нас есть наболевший вопрос. Как у вас с летом? Я интересуюсь, потому что мне все-таки кажется, что Москву в этом году обидели сильно. И все-таки хочется знать, что где-то в России вот эти вот теплые места, они имеются.
3: Да, у нас довольно тепло, но смею заметить, что погода у нас, циклон движется с Европы, поэтому скоро московская погода часто приходит к нам. У нас сейчас жара.
0: Да пусть приходит, лишь бы не задерживалась. Это не проблема.
3: Да, да, вот это важно.
0: То есть день охладится не страшно, а вот остальное. Ладно, вас ждет путешествие греческое, великое, Одиссея та самая ждет вас, и эта книга потрясающая, изданиями прям великолепная, окажется в ваших руках, если вы сейчас выиграете. Это поисковая строка, дорогая Анна. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. И вам нужно будет понять, с какого вопроса все это начинается. Ничего сложного, ну правда, вот просто услышите. Мужчине было бы сложнее, сразу скажем. Поехали.
2: ОСБ плиту на улице. Алюминий, чтобы не облез. И тут неожиданно. Глаза с нависшими веками.
0: Ну-ка.
2: Вспоминаем тему сегодняшнюю. Так, я за вас болею. Мне вот...
3: Помада.
2: Нет, нет, смотрите, мы же про...
3: Уход за собой.
2: Ага, ага, и вот...
0: Вопрос, один вопрос, какой стоит перед каждым из
3: Повторите,
0: этих...
3: Повторите, пожалуйста, будьте добры.
0: Давайте.
2: Хорошо. ОСБ плиту на улице. Алюминий, чтобы не облез. Вот здесь вот прям можно догадаться прям сразу вот про алюминий. Что-то же с ним делают,

0: чтобы он не облез, да? Ну и глаза с нависшим веком. Ну, с ними тоже что-то делают. Ну, тут уже по девичьи можно догадаться.
1: Сергей уже угадал.
0: Серьезно?
1: В соцсетях уже написал про...
2: Так.
0: Ну?
3: Как красить смоки?
1: Уберите третье слово. Я засчитаю вам ответ. Уберите третье слово.
3: Как красить?
1: Все, хватит.
3: Как не красить?
1: Остановитесь.
0: Вот вслед за переменчивой погодой у нас сегодня, девчонки, в эфире переменчивые. Одно мнение, второе, третье, все сложилось. Сложилось. Мы вас поздравляем, Екатерина.
1: Как покрасить, действительно.
0: Как подкрасить, да, ну, синоним. В общем, итак, дарим вам гомеровскую «Одиссею» от издательства АСТ «Азбука», так что будете теперь наслаждаться прекрасным чтением.
1: В Красноярск.
3: Ура, я счастлива, я с детства люблю это произведение.
1: Еще раз говорю, возьмете в руки вот именно эту книгу.
0: Там издание
1: шикарнейшее, просто шикарнейшее. Опять же, как вы сказали, скоро циклон европейский дойдет до Красноярска. Будете сидеть дома и вспоминать нас добрым словом. Большое спасибо за игру.
4: Поисковая строка «Радио 7».

Donna Summer и Hot Stuff на Радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Как всегда, лучшая музыка. И вот, например, с нами скоро Боссон, его Эйфористон и лучшие люди. Я имею в виду Татьяну Баранову и рубрику «Хорошие манеры». 9:22 в столице. С добрым утром.

Боссон и Фаристона, Радио 7 на Семи Холмах. Едем дальше. С кем едем? С кем по пути? Кто будет петь из приемников на всю страну? Это Johnny Hates Jazz.

0: великолепный Брайан Адамс через пару минут. Девять двадцать восемь в столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Антимонопольная служба начала возбуждать дела из-за цен на бензин. Сразу в нескольких регионах это произошло, и это все в связи с необоснованным повышением стоимости топлива. Предупреждение и предписание на этот счет, в частности, сообщается, получили компании в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской, Оренбургской, Пензенской, Херсонской областях и в Республике Коми. Эксперты теперь поясняют, если антимонопольщики докажут необоснованное завышение, то торговцам бензином грозят так называемые оборотные штрафы, а они могут достигать 15% от годовой выручки компании. Но чтобы избежать серьезных последствий, торговцы бензином могут быстро снизить цены до экономически обоснованного уровня. То есть бензин в указанных регионах скоро вполне может подешеветь. Законопроект о едином для всей страны времени тишины, то есть о едином ограничении на шумные работы в жилых помещениях, внесут осенью в Думу, и ограничение на шум по всем регионам предлагают утвердить с 22 часов вечера до 8 часов утра. Пока что, для понимания, в России нет единого федерального закона о тишине, правила зависят от разных регионов, и при этом важный нюанс – местные запреты на ремонт в квартирах не всегда применяются к строительным площадкам у домов, к покосу травы, к уборке снега и к другим работам по содержанию дворовых территорий. А вот единые, новые правила тишины, в том числе в новом федеральном законопроекте, хотят распространить на подобные общественные, строительные, ремонтные и благоустроительные работы именно около жилых домов. Минпромторг расширил перечень такси, которые могут работать у нас в стране, еще сразу на 6 локализованных моделей. В него, в частности, добавили машины Jetour Dashing, Amoda C7, G-Line G6 и еще сразу 3 модели марки Tenet. Все эти автомобили просто теперь официально производят в России. Распоряжение правительства подписано, то есть все уже свершилось, и обновленный перечень с учетом новых моделей такси скоро опубликуют на сайте Минпромторга. После обновления этот список, в принципе, уже будет состоять из 36 моделей авто. Это бренды Havail, Tenet, Amoda, Lada, Solers, Evolute, Voya, Москвич, Umo, Atom, Jetour и Gillette. При этом анонсируют, что перечень машин для таксоперевозок будет пополняться и дальше, по мере выхода на российский рынок новых локализованных моделей.
2: Радио 7.

0: Ариана Гранде и The Weeknd на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме. Тема сегодня такая. Что ж такого косметического у вас обязательно в косметичке находится? Не сочтите за тавтологию.
1: Ну, а в студии у нас появляется Татьяна Баранова. Встречаем.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Вопрос от Никиты из Липецка. Все говорят о том, как много использовать смайликов в переписке и что делать, чтобы с ними не переборщить. А у меня вопрос противоположного характера. Если я совсем не использую смайлы или эмодзи, то, получается, я выгляжу недружелюбно в глазах собеседника.
3: Действительно, иногда так это и работает. Поэтому что можно сделать? Не обязательно каждый раз ставить смайлик, показывая, что я улыбался, когда писал, значит, этот текст. Но при всем при этом тогда есть смысл подумать про формулировки чуть более основательно. Потому что нас не видит собеседник, и резонно предположить, что он раз не видит нашу реакцию, не слышит нашу эмоцию, значит, он ее додумает, ту, которую посчитает нужным. Вот чтобы не было вот этого искажения смысла, было бы здорово, если бы все-таки мы формулировали там каким-то образом так, чтобы не было разночтений. Да, и тогда там большое спасибо, там, принял к сведению. Угу. Ну и вроде бы уже не выглядит
1: помягче,
3: так токсично.
1: Да.
3: Да, и помягче. Тогда это вопрос использования великого, богатого и могучего русского языка.
1: Господа, используйте великий, могучий русский язык, задавайте свои вопросы Татьяне Барановой, используйте форму конверта на сайте Радио 7.
2: Радио 7.

0: Johnny Hates Jazz на радио 7 на Семи Холмах. Точная столичная 9.46. Как всегда, пора снова кого-то с чем-то поздравить и отметить какие-то события.
1: Хотелось бы рассказать очень интересную историю. 29 июля, вот именно в сегодняшний день, но в 1973 году у группы Led Zeppelin украли 203 тысячи долларов наличными. Если на самом деле все это перевести в сегодняшние деньги, то это будет около 1,5 миллиона долларов, ну вот в современном эквиваленте. Что случилось? Давайте-ка будем разбираться. Итак, деньги исчезли из сейфовой ячейки роскошного отеля Drag Hotel. Это все в Нью-Йорке. В общем, группа там проживала во время финальных концертов своего американского турне. Пропажу обнаружил гастрольный менеджер группы примерно в 19:30, когда пришел проверить ячейку перед финальным шоу. И оказалось, что ячейка пуста. Однако вор не тронул ни лежавшие там 5 паспортов музыкантов, ни украшений, вот ничего другого, кроме денег. Это была наличная выручка от текущих концертов, которую возили с собой для оплаты дорожных расходов. Ну, вы просто понимаете, да, сумма колоссальная. Полиция и ФБР не обнаружили, ну вот как это возможно, никаких следов взлома сейфа или повреждения замков. В общем, первый под подозрением попал сам менеджер, его

0: года просили, с пристрастием заставили пройти детектор лжи, который он, кстати, успешно прошел, после чего обвинения были сняты. Ну и преступление, вот что важно, так и не было раскрыто. И до сих пор, да, ну, деньги не вернули. Считается, что это была, ну, какая-то такая работа изнутри, выполненная кем-то из сотрудников отеля. Ну и что важно, наверное, заметить, для группы эта потеря не стала сокрушительной. 1,5 миллиона, да, долларов?
1: Да, еще
0: ну,
1: заработаем, подумаешь, сказали, да. Да, рукой махнули.
0: Тут есть какие данные. За весь тур 73-го года Led Zeppelin заработали более 4 миллионов долларов. Ну, по тем деньгам, да? Установив на тот момент абсолютный рекорд в музыкальной индустрии. Ну и кадры тех нью-йоркских дней и концертов легли в основу их знаменитого фильма. Их можно вот, собственно, посмотреть.
1: Так что, что такое там 1,5 миллиона, да, на наши деньги? Главное быть успешным музыкантом. Вообще, Led Zeppelin шикарная группа, здесь говорить нечего.
0: Любишь, да?
1: Это прям отцы. Уф, уважаю, я бы сказал. Вот прям любить не очень люблю, но уважаю, да. Но опять же, как ты думаешь, все-таки кто?
0: Я думаю, ну...
1: Турменеджер, да? Ну, а кто?
0: Ну, думаешь? А может, горничная?
1: Вообще, с другой стороны, друзья, если уж драгоценности Лувра не нашли до сих пор, что уж там говорить про несчастные 200 тысяч долларов группы Led Zeppelin? Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Асиана и ее край-край на Радио 7 на Семи Холмах. Кого ждут слезы счастья, кого денежные потоки с небес. В общем, кого ждет все самое лучшее. Разумеется, вас. Но нюансы прямо сейчас в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня, наконец, вы получите долгожданную ясность в вопросе, который до этого напоминал туманный квест. Овны, львы и стрельцы, кусочки пазла сложатся, позволив вам запустить процесс реализации.

0: Знаки Земли, вы сегодня случайно наткнетесь на профессиональный инструмент, который сократит ваши ежедневные трудозатраты. Тельцы, Девы и Козероги, его внедрение в работу сбережет вам множество нервных клеток.
1: Знаки воздуха, опасайтесь поспешных обновлений и перепрошивок гаджетов. Внезапный технический сбой может уничтожить несохраненные документы, собственно, близнецов, весов и водолеев.
0: Ну, и знаки воды сегодня получат посылку, которая превзойдет все их ожидания по качеству и наполнению. И вот как раз-таки это приобретение станет главным талисманом комфорта раков, скорпионов и рыб на ближайшие месяцы.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: российской столице 10 часов утра. Денис Лизин с новостями прямо сейчас. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет и всем доброе утро. Вот основателю Telegram Павлу Дурову менее часа назад предъявили обвинение в содействии терроризму. Как сообщили в ФСБ, миллиардер объявляется официально в международный розыск. По заявлению спецслужбы, наши мессенджеры его, несмотря на многочисленные обращения, не удаляют. Каналы, чаты и боты, которые используют в том числе украинские спецслужбы. Последствиями этого стали многочисленные человеческие жертвы и многомиллиардный материальный ущерб. Вообще, по официальным подсчетам властей, вот тут же эксперты нашли и, так сказать, опубличили, с 22 года в России зафиксировали уже более 150 тысяч преступлений именно с использованием мессенджера Telegram. Юристы, в свою очередь, комментируя новость сегодняшнюю от ФСБ, сообщили, что по обвинению в содействии терроризму Павлу Дурову при установлении его вины может грозить вплоть до пожизненного. Все-таки июль заканчивается. Кто пробовал уже по регионам арбузы, дыни, кто еще не покупал, но видел цены, явно обратили внимание, насколько все подорожало. Год к году. Вот по этому поводу эксперты отмечают, да, в стране уменьшаются постоянно посевы бахчевых культур. Как результат, в этом сезоне розничная стоимость арбуза увеличилась на треть. Теперь это почти 70 рублей в среднем за килограмм по стране. Дыни подорожали чуть ли не в полтора раза буквально за год. Теперь эта отметка 150 рублей считается нормальным. Несмотря на увеличение продаж, которые, да, ведут к постепенному снижению стоимости, все равно бахчевые сейчас стоят существенно дороже, чем прошлым летом. Производители при этом не расширяют площади, поскольку рост затрат на орошение, на семена, на логистику делает выращивание сезонных арбузов и дынь менее привлекательным и выгодным. А вот что привлекательно, ну а выгодно это само собой для россиян, так это процесс чтения. Но цифры, которые выявил свежий такой опрос по регионам, оказались вообще непредсказуемы. 500 книг в год. Это реальное количество прочитанной литературы для 5% читателей у нас в стране. А как такое возможно? Да, оказывается, легко. Исследование показало, что 500 книг за 365 дней помогают достичь электронные форматы и аудиокниги. Ну а если вдруг кажется, что сегодня наши люди все-таки читают меньше, чем когда-то, свежая статистика, она показывает иную картину. 9 из 10 россиян читают или слушают книги каждый день, причем самыми разными способами, от бумажных форматов до смартфонов. Самая популярная привычка у книголюбов – это дочитывание книги до конца, даже если сюжет нравится, перестал. А по поводу книжных причуд есть, допустим, такое. 2/3 читателей заранее и всегда читают концовку произведения. Почти каждый второй в стране перечитывает одну и ту же книгу каждый год. Просто такая традиция. Много есть таких, кто коллекционирует непрочитанные книги и не читает их. А что касается локаций для чтения, вот тут, кроме дома, это самый популярный вариант, еще находится в этом списке. Общественный транспорт читаем, прямо во время учебы читаем, на работе читаем, в очередях читаем, в заведениях общепита, само собой, в ванной читаем. Чтение на ходу нормально, в автопробках вообще естественно, и даже читаем во время медицинских процедур и на прогулке с собакой.
0: Ну, а теперь самая странная петля времени. Денис Лизин все это вам читал. На работе.
1: Прямо в эфире.
0: Да.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: И снова здравствуйте, друзья. Еще час мы вместе. Кстати, 29 июля на календаре. И в этом часе много музыки. Поговорим обязательно о кино, подведем итоги утра, если уж говорить о последней странице нашей книги. Но тема. Тема еще не закончена.
3: Не закончена, конечно. И вообще целый день мы будем отмечать Международный день губной помады, скупая всякие косметические средства, которые любим. Мужчины, девушки, все, вот просто без ограничений. Рассказывайте, пожалуйста, что там стоит у вас в ванной на косметических полках, что лежит в косметичке. Ну, наверняка же даже у мальчишек что-то такое есть, о чем можно рассказать.

0: Брайан Ферри, Don't Stop the Dance на радио 7 на 7 холмах. Мы вот тоже не останавливаем наши танцы вокруг косметичек. Едем дальше.
1: Вы перечисляете ваши топ-средства по уходу за собой, мы это все озвучиваем, кто-то уже в дискуссию просто уходит. Какой прекрасный комментарий мы получили, смотрите. Едем в машине с женой, слушаем Радио 7. Когда Дмитрий сказал, что не знает, что такое SPF, жена возмутилась. Как такое можно не знать? Им надо каждый день пользоваться.
0: Можно подумать, вы знаете, что такое Red Dead Redemption, да? Вот можно подумать.
1: А дальше мужчина пишет, а я сижу такой, моргаю, я ведь тоже не знаю, что такое SPF. Стас, ну отличный комментарий, мне очень понравился.
0: Вот Стасу сейчас приз отдадим, главный, не дожидаясь финала. Юля пишет, я вообще не считаю эти вещи. Вот просто даже сбилась со счета. В ту сторону даже не смотрю. Дальше, вот сейчас я буду сбиваться. Раз пять собьюсь точно, смотрите.
1: Давай.
0: Из помад нравится Мак, Кайли Мозаик, из блесков Анастасия, Кларенс Макград.
1: Кларенс.
0: Вот, видишь, я же говорю, цвета никогда не повторяю, одно и то же не покупаю. Тени для меня топ. Это Джеффри Стар, но одной палетки на 10 жизней хватит, не понадобится повторять.
1: Ты молодец, а? Смотри, да, справился.
0: Ой,
1: Юль, отлично.
0: Спасибо за задание.
1: Так, у меня женщина работает в салоне красоты. Регулярно приносит для меня всякие подарочные штуки, типа шампуня для мужчин стоимостью 12 тысяч рублей.
0: Оу!
1: А потом искренне не понимает, как мне может больше нравиться средство 2 в 1 из ближайшего супермаркета.
0: За 200 рублей.
1: Да, думает, это мои злобные шутки. А я что поделаю, если дорогие шампуни хуже пенятся? Хороший комментарий, хороший, да.
0: Мужчины оживились, это главное. Наталья пишет, помадой пользуюсь только гигиенической, малиновой или клубничной. Все, больше ничего. И потому что, пишет она, косметика для чего нужна? Если у вас в жизни нет правильного питания, водного баланса, свежего воздуха, упражнений, хорошего сна, то есть всего того, что нужно для здорового тела, в таком случае никакой декор не поможет. Наталья, вы знаете, что мужчины стесняются пользоваться гигиенической помадой? Было такое исследование.
1: Ой, ну вы зря.
0: Им надо, ну, вот прямо им надо, но они стесняются. Ну, некоторые так тайком.
1: Хорошо прозвучало.
0: И как они неумело делают вот это движение губами, вот женщины поймут сейчас, о чем речь, когда нужно размазать по, на обе губы. Ну, вы поняли, о чем я говорю,
1: конечно.
0: Да? Нижнюю намазал, и вот, опять же, я не знаю сам, я не могу это повторить.
1: Слушайте, тут практически тест на возраст. Когда Оля Винокурова писала, что лучший уход за собой – это сон, ничто так не влияет положительно на нашу с вами, девочки, кожу, как хорошо выспаться, я, мол, сказала, жаль, что сон нельзя купить. И Оля отвечает, так можно, можно же купить путевку в далекий санаторий, где 100% нет связи, купить процедуру электросон, и вообще еще кучу всего тоже можно. И вот Оля пишет, гарантирую, через 2 недели будете новым человеком. Оля, вы только что мечту мою просто озвучили.
0: Электросон – великолепная вещь. Можно еще...
1: Ты пробовал?
0: Нет, я знаю.
1: Читал, знаешь.
0: Как бывший медработник, да. Опять же, всем рекомендуют. Говорят, что прекрасно работающая процедура. В психоневрологическом диспансере можно полежать еще. У вас забирают гаджеты, вокруг очень интересные люди. Тишина, покой, препараты по расписанию. Ну, опять же, не от себя рассказываю, мне рассказывали
1: знакомые. Да.
0: Ладно, кроме шуток, рассказывайте, что в вашей косметичке, без чего вы вообще дня не проводите, ведь уже через полчаса мы будем подводить итоги утра.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ингрид на радио 7 на Семи Холмах. Ну а через мгновение Света расскажет, на что обратить внимание в сети, что уже разлетается по пабликам, и нам надо эту волну поддержать.
1: Разлетается ролик, где политик канадский, причем случайно зачитал ответ чата GPT. Но там же чат, когда отвечает, он говорит, вот более плавная версия этого раздела, звучащая как полноценная законодательная речь, а не как набор коротких тезисов. То есть чиновник, не разобравшись, где то, что нужно озвучивать, а что является просто вводным текстом чата, выдал это с трибуны. Ну и, конечно, это разлетелось по всему миру. По всему миру.
2: Класс.
1: Так, опрос интересный. 34% россиян регулярно листают объявления о квартирах, которые никогда не смогут купить.
0: А зачем?
1: Слушай, ну, мечтают о собственном жилье вместо съемного, и поэтому листают. 29% мечтают о большем метраже, кто-то мечтает об отдельной комнате для каждого члена семьи, а кто-то просто о красивом дизайне и террасе или окнах в пол. Вот такие ответы.
0: Это то есть из разряда, как на рынке ходили раньше люди, говорят, да я просто посмотрю.
1: Ну да, практически.
0: Все,
1: ну, слушайте, любая девочка скажет, что когда даже просто пролистывает что-то на маркетплейсах, как-то, ну, дофамин повышается, что-то в корзину положил, платить не обязательно, но оплачивать сразу. А уже как-то и полегче, уже как-то и получше. Так, где работать, чтобы на все хватало? Спрос на кузнецов в России вырос в 2 раза с начала года. Вот такая статистика уже есть в сети. Число вакансий для кузнецов выросло на 141%. Работодатели предлагают, кстати, кандидатам от 130 тысяч рублей в месяц. При этом занятость, она, ну не сказать, чтобы прям вот такая грандиозная. Угу. Нравится
0: ковать
1: тебе?
0: Ковать, не перековать, да?
1: О, хорошо, хорошо. Ну и уже 2 дня. Слушайте, я вчера принимала решение, говорить об этом, не говорить. Ну, как будто бы такая, ну, статистика, я уж не знаю, на чем основанная. Ну, понятное дело, что люди умные опрашивали людей, какие-то выводы делали, какие-то замеры тоже совершали. Но уже 2 дня сеть не может успокоиться. Оказывается, умная женщина снижает риск скоропостижной смерти мужчины на 46%. Вот как. Умные, образованные жены, они вот, собственно, продлевают жизнь своим мужьям.
0: Это потрясающая новость. А как?
1: Нравится
0: там
1: тебе?
0: Нужно в IQ, по IQ выбирать жену? Как,
1: я не
0: как
1: знаю,
0: это?
1: По корочке.
0: Да корочки сейчас, ну ты знаешь, я знаю людей, женщин знаю, с 2 высшими образованиями. И там, конечно, корочка и подкорочка там очень сложные у них. Там корочка гладкая абсолютно. Вот та самая, которая, да.
1: Очень хорошо.
0: Не знаю, Свет, сомнительно, но очень интересная новость.
1: Ну вот так, вот так. Вот об этом сейчас тоже, ну как бы разговариваем.
0: То есть мужчины, когда ваша женщина говорит там, Заюш, я не хочу работать, я хочу 2 высшее, отправляйте себе дороже, оставьте ее дома.
3: Дмитрий Пименов и Светлана

Это Тен Шарп на радио 7 на Семи Холмах. И еще больше музыки впереди, конечно же. С нами Энигма, Кайли Минок и Рэмон. А еще поговорим о кино. В Москве 10 часов 21 минута. С добрым утром.

0: Но под такую песню только надо SPF наносить, да, перед выходом на улицу, да?
1: Примерно так,
0: чтобы
1: да.
0: Чтобы красиво.
1: И на пляж. Не на пляж. И на пляж.
0: И на пляж. А, и на, да, да. Фу, не на пляж, все правильно. Это «Энигма» на Радио 7, ну а мы к нашим SPF и прочим мелочам переходим далее.
1: От Олечки какое хорошее сообщение. Мне кажется, очень многие дамы узнают себя. Я из тех дам, которым все надо, все надо. Покупаю каждый месяц банки с волшебством. Складываю все это в холодильник, расставляю в ванной. Но ничем не пользуюсь. Я из тех, кто купил и считаю, что уже действует. В итоге пользуюсь одной умывалкой, но заметила, что некоторые флаконы пустеют. Оказывается, что муж использует. Когда сделала ему замечание, то этот жук, естественно, сказал, что это не он, и это просто естественное испарение идет. Очень хорошо.
0: А что такого признаться, да? Ну, сказал бы я. Не знаю. Что здесь такого?
1: А вот подумаешь. Смотри, от Марии сообщение какое хорошее. Работаю в офисе, а муж удаленно из дома. И вот он иногда мои тканевые масочки выбирает и наносит. И мои патчи под глаза причем. Бывает, фоткает и мне присылает, мол, смотри, у меня спа утро, а у него борода. Поэтому нижнюю половину маски он отрезает и выбрасывает, и у меня рвется сердце. Мария, разорвите нам тоже сердце, пожалуйста, пришлите фотографию. Ну, а вдруг у вас есть?
0: Представляешь, то есть ты хочешь отдать мужчина, уже победу, да?
1: Ну, мужчина с бородой, в половине тканевой маски, прелесть.
0: Мужской комментарий от Александра. Он пишет, сначала все по классике. Мыло душистое, полотенце пушистое, в скобках, Радио 7. Намек поняли, Александр. Ну, конечно, пишет, классика, да, мыло, шампунь, гель после бритья, дезодорант, парфюм. Но, когда дарят мне парфюм, пишет он, никогда не угадывают. Так вот, пузырькам, которые мне надоели или не нравятся, я сворачиваю голову, потому что там стоит, как на вашем светоумном языке называется, пшикалка.
1: Пульверизатор.
0: Пульверизатор, извините. Uh-huh. Потому что там стоит пульверизатор, и вот я вставляю в эти пульверизаторы палочки на места, и получается диффузор.
1: Какое кощунство! Ну, серьезно.
0: Зато как изобретательно.
1: Стоимость просто. Стоит у тебя диффузор стоимостью 30 тысяч рублей.
0: Ну, а я же не виноват, что не угадали с
1: парфюмом. Красиво, жить не запретишь. Да, все, согласна. Так, еще что-нибудь есть?
0: Давайте поговорим о кино через пару минут. Нам еще нужно подвести итоги, и нам еще нужно ваш комментарий увидеть, потому что пока он не прилетал. Прямо сейчас, пожалуйста, напишите, что у вас из той самой косметики, вот прямо на первом месте. Если ваш комментарий окажется лучшим, вот как раз-таки через 10-15 минут именно вы заберете главный приз этого утра.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: 8 в российской столице. Друзья, поговорим о кино. Ну, а точнее говоря, о классике кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: И вот почему 1 августа родился легендарный кутюрье Ив Сен-Лоран. И вот по этому случаю мы решили вспомнить картины о моде.
2: И начнем с потрясающей, просто с потрясающей атмосферной лирической истории «Миссис Харрис едет в Париж». Сюжет переносит нас в Лондон 50-х годов. Скромная, овдовевшая горничная в исполнении Лесли Мэнвилл влюбляется в платье от Кристиана Диора и решает во что бы то ни стало накопить на него деньги. Простая мечта наполняет ее будни смыслом и приводит на знаменитую авеню Монтель, где сам кутюрье решает исполнить ее желание. Кстати, в послевоенные годы Кристиан Диор создавал свой революционный стиль, чтобы залечить травмы общества, вот, собственно, элегантной одеждой. Об этом сложном периоде также рассказывает вот этот отличный биографический сериал «Революция стиля».
0: Далее вспомним драму «Месть от кутюр». И мы снова в 50-х, но уже в тихом австралийском городке, куда после долгих лет изгнания возвращается портниха Миртл, причем в исполнении потрясающей Кейт Уинслет. Когда-то ее обвинили в преступлении, но теперь она вернулась, чтобы преобразить местных жителей с помощью своего великолепного таланта шить роскошные наряды. Картина полна смешных и трагичных моментов на фоне провинциальной неприглядности.
2: Ты смотрел?
0: Нет.
2: Я смотрел. 10 из 10 девушки. Вот прям настоятельно рекомендую.
0: Хорошо.
2: Да. Ну и завершим эстетичным шедевром Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить». Это история о педантичном лондонском модельере, которого сыграл гениальный Дэниел Дэ-Льюис, известный своим полным погружением в персонажей. Его герой обшивает высший свет и обожает строгий порядок во всем, но его привычный мир начинает рушиться после встречи с молодой официанткой Альмой. Перед нами разворачивается глубокая психологическая драма о творце, который разрывается между идеальным ремеслом и непредсказуемой любовью.
1: Синематека на радио 7.

0: Bruno Mars и I Just Might на радио 7 на 7 холмах. Друзья, 10.46, точное столичное, и мы готовы подвести итоги этого красивого утра.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Так, тут Евгений нам картинку, как мне показалось, вот каждая из составляющих этой картинки просто своим запахом, причем, мне кажется, когда смотришь на нее, вот все прям помнят запах. Что выложено? Тональный крем «Балет». Помните? У мам же был.
0: Даже
3: был.
0: Я
3: да,
0: помню.
3: Да. Тени «Руби Роуз». Косметический вазелин «Норка». Лак для волос «Прелесть». Ну и вот та самая тушь с пластиковой щеточкой, которую нужно было намочить. Желательно, конечно, просто водой. Но кто ж кто
0: да,
3: ж
0: мы
3: это
0: помним
3: делал?
0: Из фильмов, какая там
3: конечно,
0: вода.
3: Конечно, какая там вода, ну, которая есть. Природная, что называется. Вот, ну, ладно, пусть так. И Евгений дополняет, мол, вот это я понимаю средство по уходам, по уходу, плюс польская помада. И наши мамы были бесподобно красивы и ухожены.
0: Почему никто не вспомнит, что шампунь «Кря-кря» все-таки щипал глаза?
3: Он так вкусно пах.
0: Пах он великолепно.
3: Это же было что-то, ну...
0: Я зря напомнил тебе?
3: Да.
0: Шампунь «Кря-кря» в желтой бутылочке с красным утенком и красной крышечкой сверху. Надежда, у нее такая немножко интересная история. Она пишет, вот из всего косметического разнообразия мне помнится только духи Чирути 1881, которые мне подарила сестра в очень трудное для меня время. И вот так они мне тогда понравились, что сейчас вот в любой ситуации чуть сложные, обязательно беру их, и тут же улучшается настроение.
3: Ну, так оно и работает.
0: Здорово.
3: Конечно.
0: Здорово. Ну, еще один комментарий победный.
3: Хорошо, Ксения пишет, можно даже не пытаться считать количество помад. Обожаю разные средства для ухода, а главный эксперт и помощник в уходе – это сыворотка. Поддерживаю еще желательно с витамином С. Их у меня так много, что я порой не понимаю, какие у меня есть. Ну и день помады отмечен в календаре. И тут Ксения выкладывает фотографию, вот, собственно, своих полок. Да. Многие девчонки предположили, что нас бы из дома выгнали просто за такое количество. Да. Сказали бы, иди где-нибудь разводи это в другом месте.
0: Может, вы из косметического магазина нам пишете, мы не знаем. И тем не менее, пора подводить итоги. Для начала, слушайте, вот вообще все утро у нас лидировал Стас, который написал, что его жена возмущалась на мой комментарий, мол, что такое
3: про SPF.
0: SPF,
3: да.
0: И Стас про себя сидит, думает, я же тоже не знаю, что такое SPF, не дай бог сейчас при жене сказать.

0: Но!
1: Но! Вот просто в последний момент его обошла кто?
2: А, так, секундочку, тут пойди, надо же найти еще в скором времени. Ага, нет, подожди, а, все. Мария Пунякова, я думаю, что туда ударение да, неправильно поставить, да, неправильно. Если что.
1: Так вот его обошла Мария, которая начала рассказывать с горечью, мол, мой муж пользуется моими масками, но так как у него борода, он отрезает нижнюю половину маски, что-то там лепит на лицо, и получается какое-то невероятное существо. И Света говорит, можно нам на этого человека посмотреть? Стас, вы правда лидировали, но потом мы увидели это, и это победа.
2: Победа! Там на самом деле фотография с отдыха мужчины, с лиц солнечных очках, в маске, маска от бороды отходит, он в белом халате, как бы идеально все. Не хватает только нашего полотенца.
1: Поздравляем, поздравляем, Мария, и, конечно, мужу привет отдельный передайте. Стас, ну, вы обязательно выиграете в следующий раз, мы в вас даже не сомневаемся.
2: Мы вас поставили на карандаш.
1: Встречаемся теперь уже завтра. Завтра четверг, тема от слушателя. Вы, как всегда, можете предложить свою, и кто знает, вдруг в четверг, ну, уже через месяц мы возьмем именно вашу. Почему говорим через месяц? Потому что завтра предпоследний наш рабочий день перед длинным отпуском. Даже не верится как-то.
2: Не верится.
1: Ладно, в общем, друзья, если хотите предложить свою тему, отметьте либо меня, либо Свету в соцсетях, неважно где, мы все мониторим. Можете напрямую писать, тоже не возбраняется, почему бы и нет. Ну и имейте в виду, до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа и в 17.00 безо всякой косметики. Красивый Олег Машков и «Вечер на семи холмах». Прощаемся до завтра. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Пока.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз их приветствую. Антимонопольная служба начала возбуждать дела из-за цен на бензин. Причем сразу в нескольких регионах это уже произошло в связи с необоснованным повышением стоимости топлива. Предупреждения и предписания, например, получили компании в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской, Оренбургской, Пензенской, Херсонской областях и в Республике Коми. Эксперты поясняют, что если антимонопольщики докажут необоснованное завышение, торговцам бензином грозят так называемые оборотные штрафы. Это вплоть до 15% от годовой выручки компании. Но чтобы этого избежать, на самом деле сами торговцы бензином могут оперативно снизить цены до экономически обоснованного уровня. Таким образом, бензин в указанных регионах, где антимонопольщики имеют вопросы к заправкам, скоро может подешеветь. Законопроект о едином для всей страны времени тишины, то есть о едином ограничении на шумные работы в жилых помещениях, осенью внесут в Думу на утверждение, и ограничение на шум по всем регионам хотят утвердить с 22 часов до 8 утра. Пока что в России на самом деле нет до сих пор единого закона о тишине, правила зависят от региона, и при этом местные запреты на ремонт в квартирах, например, не всегда применяют к строительным площадкам у домов, к покосу травы во дворе, к уборке снега, другим работам и так далее. Так вот, единые правила тишины, в том числе в новом законопроекте, хотят распространить на подобные общественные строительные, ремонтные и благоустроительные работы около жилых домов. Минтранс анонсировал, что поездки в такси для семей с детьми станут дешевле. Министерство, потому что работает над повышением доступности таких поездок и уже, в частности, готовы поправки в законодательство. Дорожную карту мер по удешевлению таксопоездок семей с ребятами вместе разрабатывают Минтранс и Яндекс.Такси. Законопроект сейчас, который все это в итоге и утвердит, проходит экспертное согласование. И в Минтранспорта при этом напомнили, что с начала этого лета в Уфе запустили пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на поездки в такси. Так вот, по результатам этого эксперимента рассмотрят потом возможность расширения этой практики на все остальные регионы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Евгений, он из Москвы, а тема звучит следующим образом. Какими фразами из любимых фильмов, ну и можно еще книги вспомнить, вы чаще всего пользуетесь в жизни?
1: Мы не будем думать об этом сегодня, мы подумаем об этом завтра, друзья. Ну и завтра же для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, игры и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
8: She's crazy like a fool.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Евгений, он из Москвы, а тема звучит следующим образом. Какими фразами из любимых фильмов, ну и можно еще книги вспомнить, вы чаще всего пользуетесь в жизни?
1: Мы не будем думать об этом сегодня, мы подумаем об этом завтра, друзья. Ну и завтра же для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, игры и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера.

0: Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Евгений, он из Москвы, а тема звучит следующим образом. Какими фразами из любимых фильмов, ну и можно еще книги вспомнить, вы чаще всего пользуетесь в жизни?
1: Мы не будем думать об этом сегодня, мы подумаем об этом завтра, друзья. Ну и завтра же для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, игры и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Евгений, он из Москвы, а тема звучит следующим образом. Какими фразами из любимых фильмов, ну и можно еще книги вспомнить, вы чаще всего пользуетесь в жизни?
1: Мы не будем думать об этом сегодня, мы подумаем об этом завтра, друзья. Ну и завтра же для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, игры и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
0: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 5 вечера. И по хорошей традиции вечер открывают новости от Михаила Гудкова. Хочется верить, что хорошие. Привет, Миша.
1: Хочется. Привет, Олег. Всем вечер добрый. Налоговая отчиталась о доходах бюджета после повышения НДС. По данным службы, за первое полугодие после увеличения налога с 20 до 22% казна заработала более 420 миллиардов рублей. Глава ФНС Даниил Егоров отметил, что на рост доходов также повлияли изменения в налогообложении малого бизнеса. Кроме того, увеличились поступления от налога на доходы физических лиц и страховых взносов. Егоров добавил, что всего с начала года в бюджет поступило более 30 триллионов рублей. Это на 8% больше, чем годом ранее. Правительство изменило бланки загранпаспортов из документов. В частности, убрали графы, личный код и учетная запись как неактуальные. Кроме того, как сообщает пресс-служба МВД, с января будущего года в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях. При этом ранее выданные документы с такими отметками сохранят юридическую силу до окончания срока действия. Норма обусловлена принятыми в апреле поправками в закон. Напомню, с этого года детям требуется отдельный загранпаспорт. Ранее для поездок в ряд стран было достаточно свидетельства о рождении. Верховный суд признал незаконным использование планшетов для оформления штрафов за парковку. Как пишет Коммерсант, инстанция отменила штраф автомобилисту из Саратовской области, выписанный ГАИ за стоянку под запрещающим знаком. Ранее региональные суды отказывались защищать водителей. По решению суда инспектор самостоятельно выбирает, на какую машину навести камеру, что не является автоматическим режимом фиксации. Впервые Верховный суд высказал эту позицию еще в 2019 году. Однако в регионах продолжают использовать планшеты для выписывания подобных штрафов. Россияне стали чаще оставлять чаевые в первом полугодии. Такие расходы увеличились на 18%. При этом средний размер чаевых в январе-июне составил 330 рублей. За год прибавив 11%. Как пишет Коммерсант, в регионах средняя сумма благодарности растет быстрее, чем в Москве и Петербурге. По словам экспертов, рост прослеживается на фоне общего падения спроса и связан с развитием культуры благодарности персоналу. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, бытует мнение, что среда – это такой день, который равно удален как от неги выходных, так и от стресса начала рабочей недели. В общем, как будто ни рыбы, ни мяса. Вот такое себе. Но, учитывая, что в столице уже 3 минуты 6 пополудни, то получается, к уикенду мы теперь все-таки ближе, чем к, простите меня, понедельнику. Так что давайте, друзья мои, сойдемся на том, что среда пришла, неделя прошла, и с таким вот настроением будем завершать этот день. Мне кажется, похоже на план. Причем не самый худший. Ну, а еще на этот час у нас запланирован обзор литературных новинок в рубрике «Книжная полка». И, конечно же, без музыки мы с вами тоже не останемся. Не переживайте. Вот к ней, собственно, с вашего позволения, прямо сейчас и вернемся. А пока же давайте сразу договоримся, что этот вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым. Всем привет! Привет!

Да уж. Как только что на радио 7 пела группа Europe, все меняется, мой друг. Но кто его знает, может быть, мы еще встретимся. И вот знаете, эти слова как-то невольно примеряю на фирменный кофе от Радио 7, который вот буквально еще пару дней до конца месяца можно найти в кофейнях Кофе Порт. Ну, конечно, кто его знает, может быть, еще когда-нибудь устроим подобную коллаборацию, но тем не менее, если вы вдруг еще не успели по каким-то причинам попробовать нежнейший раф с цитрусовым сиропом на выбор, апельсиновым, мандариновым, то поспешите, пока такая возможность имеется. Напомню, впитать кофе со вкусом Радио 7 вы можете в Кофе-Порте. Ну, а лучшую музыку на все времена, конечно же, послушать можно всегда здесь.

на семи холмах. И далее в эфире появится Майкл Джексон, а прямо сейчас Шон Мендес и Карло Камило Кабельо «Эстравал» на Радио 7. Добрый вечер.

0: Майкл Джексон только что на Радио 7 этой песней предлагал нам поворошить былое, да предаться светлой ностальгии. Ну, а, собственно, почему бы и нет? Мне кажется, можно. Тем более, вечер к этому очень даже располагает. А еще, друзья мои, по мнению ученых, ностальгия может заметно улучшить так называемое психическое благополучие, в которое исследователи включили социальные отношения, энергичность, профессионализм каким-то боком сюда затесался, ну, а также оптимизм и смысл жизни. Да, на все это благотворно влияет ностальгия. Причем, как выяснилось, доступна она не только, ну, скажем так, пожившим гражданам. Вот уже с 7-летнего возраста человек способен ностальгию переживать. Хотя, знаете, вот какие-то еще буквально 150 лет назад психиатры называли ностальгию болезнью и даже током от нее лечить пытались. Представляете? Вот если бы сейчас так было, эх, приходишь ты в поликлинику, говоришь, мол, что-то меня ностальгия, знаете ли, одолела. Выпишите, пожалуйста, больничный, отправлюсь на недельку-другую на море и буду там лечиться, так сказать.
1: Да.
0: Ну да ладно, давайте пока же продолжим исцелять наверняка расшатавшиеся за день нервишки с помощью лучшей музыки на все времена. И далее послушаем Roxette, а пока же Тори Эймос на Радио 7. Добрый вечер.

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А между прочим, сегодня Международный день тигра на календаре, да, друзья мои? Праздник, который напоминает нам о важности защиты этих животных. Ну и сегодня предлагаю наш литературный обзор посвятить историям, героями которых стали кошки, но не дикие, а ручные. Итак, Надия Микаил. Выходя из дома, не забудьте кота. Между прочим, впервые на русском языке издается этот громкий дебют, покоривший читателей по всему миру. Трогательная история на фоне апокалипсиса. Да. У 17-летней Аиши, если коротко, большие планы на жизнь. Однако вселенная решает иначе. Осталось 8 месяцев до того, как в землю врежется метеорит, и Аиша не отчаивается, а вместе с матерью, своим парнем и его родителями отправляется в путешествие через всю Малайзию. Ну а вместе с ними, естественно, и рыжий дворовый кот по имени Блохиш. Далее Хи-Йо. «Кошки и суп. Деревня звездных кошек». Это впервые в книжном формате изданная популярная игровая вселенная. Уютная история из кошачьей деревни о найденной семье, дружбе и заботе. У звездных кошек всегда есть приключения. Например, конкурс на лучший суп, отдых у костра, сюрпризы на Рождество, а весенними днями котейки принимают гостей. И после каждой главы в этой книге имеется простой рецепт. Ведь главное занятие звездных кошек — готовить вкуснейшие супы.

0: И напоследок, Погён. Однажды ко мне пришел кот. Это реальная история о дружбе буддийского монаха и кота. Причем история, рассказанная от первого лица. Спустя 14 лет жизни в оживленном Сеуле, буддийский монах по имени Погён возвращается в тихий горный храм. И вскоре на пороге его комнаты появляется самоуверенный кот, который явно выбрал монаха себе в компаньоны. Авторские размышления о жизни, любви, терпении и гармонии с природой сопровождаются рисунками и фотографиями. И, пожалуй, хватит на сегодня о литературе, а то количество кошачьей милоты просто зашкаливает. Давайте вернемся к лучшей музыке на все времена. И прямо сейчас «Мадонна» на Радио 7. Добрый вечер.
1: Книжная полка на Радио 7.

0: Группа «То-то» на Радио 7 только что об Африке пела. Вот, знаете, конечно, из Москвы это слушается как издевательство. Сегодня в столице, например, 18 градусов тепла всего лишь. Вот лето, казалось бы. Но, знаете, я вот сейчас листаю нашу тележку, смотрю, Ульяна пишет, мол, москвичей хватит хандрить. В пятницу теплынь, в субботу жарень, и следующая неделя прекрасная, летняя, так что радуемся. Вот мне кажется, действительно, друзья мои, ведь, как говорят, нет плохой погоды у этой вашей природы. Ну, а в компании «Радио 7», мне кажется, в это действительно поверить несложно. 17:49. В столице готовимся проводить очередной час. Для многих последний рабочий на сегодня. И вишенкой на торте этой 60-минутки будет «Мэдисон Авеню». А прямо сейчас Ариана Гранде и Джастин Бибер на «Радио 7». Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: 107.
1: Скоро. Реклама.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А прямо сейчас мы будем впитывать самые свежие новости от Михаила Гудкова. Да, практически наш маяк в темном море информации. Привет, Миша, что в мире происходит?
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму как минимум в 31 стране мира. Сделать это можно будет на избирательных участках при российских диппредставительствах. Об этом сообщили в нашем внешнеполитическом ведомстве. Уточняется, что список будет дополняться, но в него уже вошли 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 Африки, 2 Северной Америки и 1 Южной Америки. В их числе фигурируют США, Великобритания, Испания, Армения, Вьетнам, Япония, Египет и другие. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. В Кремле ранее заявили, что в ходе избирательной кампании можно и нужно ожидать провокаций Киева. Ситуация на российском топливном рынке остается непростой, но находится под полным контролем. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, власти обладают четким представлением о том, в каких именно субъектах возникают сложности с обеспечением горючим. Это позволяет профильным службам оперативно ликвидировать возникающие проблемы. Сорокин уточнил, что для эффективного мониторинга профильный штаб собирается дважды в неделю. И приоритетным направлением работы на данный момент являются поставки топлива для сельхозпроизводителей. Сбер ухудшил макроэкономические прогнозы на текущий год. Оценка инфляции повышена на 0,5% до 6,5-7%. Рост ВВП, наоборот, снижен на такой же объем до 0,5%. В июле Владимир Путин сообщал о росте ВВП за 5 месяцев и рисках ускорения инфляции. А Центробанк на прошлой неделе повысил прогноз по инфляции до 6,7% из-за подорожания топлива, хотя в июне ожидал 4,5-5%. Большинство пациентов выполняют назначение врача лишь частично. Об этом пишет газета «РУ». Из них треть опрошенных регулярно прерывают курс лечения досрочно, чтобы сэкономить. Еще 32% делают это иногда. Лишь каждый пятый никогда не сокращал назначенный курс, выяснили социологи. Если назначенный препарат дорогостоящий, именно его покупают лишь 23% респондентов.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, если часы не врут, то в столице уже 18.02. Уверен, что вот этот момент многие граждане уже встречают в дороге. Доброго пути всем, кто уже домой отправляется. Ну а всем остальным просто доброго.

вечера. Уверен, он таковым может быть. Неважно, чем вы занимаетесь. Главное, что делаете это в компании «Радио 7». Ну, а совсем скоро мы играть изволим. Да, третий лишний на горизонте. Поэтому дождитесь. Может быть, именно вам сегодня подарок достанется. Ну, а во второй половине часа мы еще и прогуляемся столичными околотками во время виртуальной экскурсии от Филиппа Смирнова. Ну, а пока же всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Майли Сайрус только что на Радио 7 утверждала, мол, я сама могу себе и цветы подарить, и на лифте себя покатать, и вот это вот все. В общем, со всех сторон женщина самостоятельная. Ну и, конечно, так-то оно так, но, согласитесь, подарки все-таки гораздо приятнее получать от кого-то, нежели самому делать. И вот, собственно, такой момент случится совсем скоро. Кому-то из вас, дамы и господа, грозит подарок от любимой радиостанции, потому что изволим играть в третий лишний. И если хотите принять участие, то прямо сейчас отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И победителю сегодня достанутся два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Все пройдет в креативном пространстве «Новый Манеж» в самом центре столицы. Так что, если хотите два приглашения, напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru отправляете и всячески держите кулаки, чтобы оно оказалось седьмым. Но в этом случае вы в игре. Все просто. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Ирина из Москвы. Ирина занимается тем, что сдает недвижимость нуждающимся в этом гражданам. Я, собственно, говорю, а вы, Ирина, риэлтор? На что Ирина говорит, нет, я не риэлтор. Ну, тогда, Ирина, ничего не понимаю. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Вот смотрите, вы меня запутали. И вот теперь уж, с вашего позволения, вот той же монетой буду вам отплачивать, буду вас всячески путать. Вы не против?
2: Нет, давайте попробуем.
1: Давайте. Ну, Ирина, вот скажите, пожалуйста, вы как относитесь к десертам? Любите ли вы сладенькое?
2: Ну, кстати, люблю, но достаточно давно не ем. Ой. В ограниченных количествах очень.

0: это ваше вот это девичье, да? Ой, я после шести не ем, да. Я сладкое не употребляю. Как я вам сочувствую? Вот как
1: почти,
0: так можно?
1: Почти, у меня своя методика.
0: Но, тем не менее, давайте мы поиграем с вами по теме десерты. Мы вот сегодня на радио лакомимся, нам слушатели принесли в подарок десертики всякие вкусные. А вот вы мне скажите, что из... Какое из слов не является названием какой-то сладости? Додол. Кокада.
1: Не является.
0: Не является. Вот смотрите, две сладости, одно лишнее слово. Вам нужно его назвать.
1: Так.
0: Угу. Додол.
1: Так.
0: Кокада и гибрис. Что из этого лишнее? Додол, кокада и гибрис. Как думаете? Ирина, вы с нами?
1: Пожалуй. Вообще ничего из этого не знакомо. Я думала, что-то будет интересное.
0: Типа
1: Анны Павловой.
0: А это и незнакомо, и неинтересно. Да?
1: Давайте тогда наугад. Давайте попробуем убрать номер два.
0: Номер два. А вот смотрите, я же обещал вас путать буду. Вот сейчас и поменяю. Додол, гибрис или кокада? Номер два?
1: Да, кокаду, давайте уберем.
0: Кокада это номер три. Это номер три получается. А номер два это гибрис.
1: Так.
0: Ну, и что?
1: Вот кокаду давайте уберем.
0: Номер три, да?
1: Да.
0: Еще раз повторю. Додол, кокада, гибрис. Мы убираем третий номер. Я все верно понимаю?
1: Нет, вы меня путаете. Убираем кокаду.
0: Вы будете настаивать на этом, Ирина? Вот просто последний вопрос и разойдемся. Раз, два, три.
1: Как-то будет...
0: Ну как?
1: Давайте не буду менять мнение.
0: Кокада. Традиционные кокосовые конфеты и сладости бразильские. Ну, чуть-чуть не попали.
1: Ух ты.
0: Да. Но с другой стороны...
1: А я думала, ловушка, честно говоря.
0: Ну, конечно. Я ж самый коварный из всех усачей на этой планете. Но, тем не менее, Ирина, ни в коем случае, пожалуйста, не расстраивайтесь. У вас, тем более, имеется вторая попытка вместе со всеми. Уже верный, надеюсь, ответ прислать через конверт на сайте radio7.ru. Итак, осталось додол и гибрис. Что из этого не десерт? Пишите. Седьмой верный ответ получит подарок. Удачи!
2: Вечер на

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Натолкнулся тут на прелюбопытнейшее описание события, которое состоялось 100 лет тому назад. Позволю себе процитировать заметку. Часам к 9 утра почти все машины уже были у старта в селе Покровском-Стрешневе, откуда двинулись в путь с интервалами 3 минуты между отдельными машинами. Пробег проходил в крайне тяжелых условиях, погода неблагоприятствовала. Через каждые 5-10 минут принимался идти дождь. Машины застревали в болоте, то в канаве или яме. Водителю и пассажирам приходилось, стоя в грязи, подкладывать доски, чтобы вытащить машину из грязи. Финиш мероприятия был в Серебряном Бору, а в задачи экипажей входило проехать вокруг Москвы. Не было еще ни МКАДа, ни даже намека на кольцевую трассу. Хорошовского и Карамышевского спрямления тоже не было. Через реки были кинуты обычные мосты. В пробеге, про который писала столичная пресса, участвовало 8 машин. Мерседес, Перль, Бьюик. Цитирую вновь. К финишу в Серебряном Бору машины начали прибывать к часу. Как у машин, так и у людей был неказистый вид. Первым пришел Фиат Госторга, затем Автро Даймлет и Бьюик. Мерседес, вышедший первым, пришел к финишу пятым. На этот раз прекрасной премированной машине не повезло. В среднем все машины сделали весь этот грунтовый, тяжелый, 100-километровый путь в 5 часов. Этот пробег, заявил нам председатель комиссии профессор Бриллинг, даст возможность выяснить работу легковых автомобилей на наших грунтовых дорогах при наименьшем расходе топлива. Вопрос имеет решающее значение для автохозяйств СССР. Материал пробега вскоре будет разработан. К сожалению, место старта не сохранилось. Неизвестно, какое влияние оказал на автомобилизацию Москвы именно этот камерный пробег. В России на тот момент не было своего автопрома. Руссобал был преобразован в 1922 году в «Промбронь», но цеха в Филях были переданы под авиационный завод, а предприятие на Преображенской площади стало танковым заводом. Именно в 1926 году. В мае 1926 года архитектор Константин Мельников подписал контракт на создание знаменитого Бахметьевского гаража на улице Образцова в Мариной роще. А в Орликовом переулке в этом же году открыли первый таксомоторный парк столицы. Еще именно в 1926 году был произведен уникальный эксперимент. Для начала на Арбатской площади посчитали тех, кто едет. Победили легковые извозчики, затем были ломовые, а уже потом трамваи и автомобили. Ну, а по результатам этого замера решили установить сигнальные вышки на загруженных перекрестках. Да-да, в 1926 году у Мясницких и Сретенских ворот поставили две сигнальные вышки для милиционеров. Служитель правопорядка, находясь на такой вышке, с помощью электрической кнопки подавал сигналы извозчикам и водителям, красный с надписью «Стой» и зеленый с надписью «Вперед». Такой живой светофор с интуитивно-адаптивным управлением.
0: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Титио на Радио 7 пела только что, мол, пойдем со мной, и ты увидишь, что значит быть свободным. Ну, а если вы пойдете вместе с нами по волнам Радио 7, то совсем скоро увидите, каково это примерить на себя корону победителя игры «Третий лишний». Напомню, мы не так давно озадачились вопросом, какое из слов не является названием сладости. «Додол» или «гибрис». Так вот, смотрите, «додол» — это сладость из кокосового молока, пальмового сахара и рисовой муки, эдакий аналог нашей привычной ириски, но только в странах Южной Азии это распространено. А вот «гибрис» этим словом обозначается непомерная гордыня, высокомерие и самовлюбленность. Ну и седьмое сообщение с верным ответом прилетело из Москвы от Татьяны. 5811, последние цифры вашего телефона. Татьяна, поздравляю, вам достаются два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это иммерсивное путешествие по знаменитому музею, выставка проходит в креативном пространстве «Новый манеж» и ваши, Татьяна, приглашения на 2 августа, то есть уже в это воскресенье сможете насладиться. Все, передаю ваши контакты нашим эльфам из подарочного отдела, они с вами свяжутся. Ну а пока вернемся к музыке, если никто не против, и под занавес часа послушаем «Teach In», а прямо сейчас Брайан Адамс на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
10: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
9: Большая упаковка, длительный срок хранения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио 7.

0: Москве 7 вечера. А вот и главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Во Франции законодательно запрещено экстрадировать своих граждан в другие страны. Об этом заявил адвокат Павла Дурова Филипп Девель. Так он прокомментировал предъявленное основателю Telegram в России обвинение в содействии террористической деятельности и объявление его в международный розыск. По словам защитника, если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Девель подчеркнул, что решение о задержании будет принимать французская прокуратура. Глава Минздрава выступил против жесткого лимита на прием у врача. Михаил Мурашко считает 15-минутные ограничения бессмысленными. По его словам, этот норматив усредненный и подходит для повторного приема. Врач может дольше принимать пациента, если человек пришел впервые или ему требуется осмотр. Мурашко также рассказал, что Минздрав тестирует новые опросники пациентов, чтобы помочь медикам лучше подготовиться к приему. По словам министра, многие жалобы россиян связаны не с качеством лечения, а с организацией медпомощи. Росстандарт принял новый ГОСТ на глазированные творожные сырки. Он начнет действовать с 1 января 2028 года. При этом производители смогут применять его досрочно. Согласно документу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью. Она не должна прилипать к упаковке или крошиться. Творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Массовая доля жира в сырках должна составлять от 5 до 26%, а сахара не более 32%. Для производства сырков можно использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар. Также допускаются добавки, в числе которых ваниль, шоколад и изюм. Рабочие профессии стали перспективнее IT. Об этом пишет газета.ру. По данным экспертов, работодатели повышают зарплаты не самым престижным специалистам, а тем, которых сложнее всего найти. Так, сегодня наиболее заметная конкуренция за кадры развернулась в промышленности, производстве

0: и инфраструктурных сферах. В дефицитных профессиях темпы роста зарплат остаются двузначными. К ним относятся сварщик, сервисный инженер, водитель, погрузчиков и так далее. При этом высокий уровень зарплатных предложений в IT остается только на точечной роли.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Судя по выпуску новостей, вроде бы земля пока что на небесную ось не налетела. А с остальным мы уж как-нибудь досправимся. Правда же? 19.03 в столице. Всем привет. Здравствуйте. Добрый, надеюсь, вечер. Ну и давайте уже по привычке. С хандрой и сплином, если вдруг таковые у кого имеются, будем расправляться привычным способом. Музыкальным, естественно. И нашу эмоционально-песенную терапию далее продолжит певица по имени Розанна. А прямо сейчас Brainstorm на Радио 7. Добрый вечер.

На радио 7 Розанна. «Эль Талисман». Вот так песня называется. Думаю, название переводить и вовсе не надо. И так все понятно вроде бы, да? Причем, судя по статистике, каждый третий россиянин в талисманы верит и таковые активно использует. Ну, а также социологи настаивают, что 66% граждан, то есть большинство, заявили, что в мистику не верят и во все эти талисманы тоже считают их глупостями и бессмысленными суевериями. А вот, между прочим, зря, товарищи скептики, да. Ну, это я не к тому, что нужно срочно заказывать себе осиновый кол, крыло летучей мыши или, там, не знаю, филей шмеля какого-нибудь. Вот чем там любители мистики развлекаются. Но, тем не менее, ученые умы пришли к выводу, что амулеты и талисманы действительно работают. Но, маленькая ремарка, только у тех людей, для которых эти предметы представляют реальную ценность. Ну, потому что получается, что вход здесь идет самовнушение, и человек, который обладает каким-то амулетом, как бы программирует себя на положительное развитие событий. Ну, а если вдруг вы категорически отказываетесь верить во все эти талисманы, то верьте в себя. Это тоже, знаете ли, не так уж и мало.

И уверен, в этом случае все у вас обязательно получится. Ну а далее получится услышать Уитни Хьюстон и Atomic Kitten, а прямо сейчас Лени Кравец на Радио 7. Добрый вечер.

любовью хорошо, а вот без любови откровенно плохо. Если в двух словах, то об этом только что на Радио 7 и пели девчонки из Atomic Kitten. И, конечно, кто бы спорил, правда? Но что делать?

если большой и чистый, в жизни категорически не хватает, а испытать похожие эмоции, ох, как хочется. Так вот, друзья мои, конечно, можно и влюбиться, не худший вариант, да, но, как утверждают нейробиологи, можно и в музей сходить. Потому что выяснилось, что в момент любования шедеврами искусства у человека возникает чувство, которое мы переживаем в состоянии влюбленности. Причем реакция незамедлительная. Вот когда мы смотрим на что-то прекрасное, то в те же участки мозга, которые отвечают за любовь и романтику, впрыскивается огромное количество дофамина, того самого любовного гормона удовольствия. Поэтому, друзья мои, не манкируйте возможностью насладиться искусством. Это чертовски приятно. Ну, а в компании любимого человека, так и вообще, мне кажется, эффект можно умножить на 2. Ну, а тем временем в столице 19:24. И далее в эфире Бастер Раймс и Марай Керри, затем Стинг, а прямо сейчас Куин здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: Вот даже не знаю. Наверное, одну из моих любимых все-таки песен Eurythmics мы с вами на Радио 7 только что послушали. И, кстати, соло на губной гармошке в этой нетленке исполняет никто иной, как Стиви Уандер, на минуточку. Да, этого артиста мы еще этим вечером обязательно услышим. Ну, а в ближайших же планах у нас исполнительница по имени Нина, затем Леди Гага и Бруно Марс, ну, а под занавес часа, так и вообще, целых модерн Talking будем слушать здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. Вот и наш луч света в темном царстве новостей. Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. США и Франция оказались причастны к ударам украинских дронов по России. Как пишет Financial Times, Вашингтон и Париж передают Киеву разведданные, которые помогают выявлять позиции российских систем ПВО и выбирать безопасные для беспилотников маршруты. Кроме того, они помогли Киеву в создании карты расположения российских средств обороны. Между тем, другие СМИ пишут, что Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа на вчерашней встрече в Белом доме. До зимы он хочет получить 300 ракет «Патриот». Однако США сами испытывают их дефицит, отмечают СМИ. Федеральная антимонопольная служба сообщила о динамике снижения цен на топливо на частных АЗС. Это заявление прозвучало на совещании у вице-премьера Александра Новака. Отмечается также, что по поводу ценообразования на топливо служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 уголовных дел. По итогам совещания замглавы правительства поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, а также контролировать цены. Ранее в Минэнерго заявили, что ситуация на российском топливном рынке остается непростой, но находится под полным контролем. Оплату рублями по QR-коду ввели в Бразилии. Сервис запустил банк ВТБ. Списание за покупки происходит в рублях с автоматической конвертацией в бразильский реал. В банке отмечают, что регион Латинской Америки популярен у российских туристов. Кроме того, в этом регионе высокая деловая активность. Поэтому спрос на новый финансовый инструмент ожидается высоким. Напомню, до этого ВТБ запустил оплату по QR-коду в другой стране Латинской Америки – Аргентине. Российские отели начали снижать цены на бархатный сезон. В сентябре и октябре стоимость размещения в среднем на 9% ниже в сравнении с прошлым годом. В денежном выражении цена номера составляет 6200 рублей в сутки. Наиболее заметное снижение в пятизвездочных отелях почти на 17%. Средний чек в трех звездах уменьшился на 12%. Среди причин падения цен эксперты указывают на снижение спроса из-за экономической ситуации и транспортных проблем, которые не добавляют оптимизма.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот, между прочим, друзья мои, сейчас подумалось, что среда – это чуть ли не лучший из дней, чтобы определить, оптимист перед вами или пессимист. Да, ну вот пессимисты же ноют, ой, еще два дня работать, а оптимисты вовсю кричат, мол, среда пришла, неделя прошла. Ну, собственно, предлагаю этой точки зрения придерживаться, потому что, когда, знаете, смотришь в будущее с хотя бы со сдержанным оптимизмом, то и настоящее становится ярче. Да, это правда. Ну, а этот вечер мы продолжим украшать лучшей музыкой на все времена, которая уж точно красок в него добавит. И в ближайших планах у нас Оскар Антон, а прямо сейчас Everything But The Girl на Радио 7. Добрый вечер.

Группа «Опус» на Радио 7 пела только что, мол, если хочешь заряд жизненной энергии, то слушай музыку, да. Но, друзья мои, конечно, хочется отметить, что не вся музыка одинаково полезна для человека. Вот смотрю, например, японские ученые такой эксперимент проводили. Они замораживали воду под звуки музыки, а потом смотрели, что же там за кристаллические решетки получаются. Ну и в итоге эти деятели от науки выявили закономерность, что музыка в стиле рэп и такой тяжелый зубодробительный рок делают из воды очень уродливый лед. Ну и, собственно, они предположили, что подобные изменения и с человеческим организмом происходят. Поэтому очень важно, что вы слушаете для вашего самочувствия. Вот, например, музыка Радио 7, она, смею уверить, очень даже благостно сказывается на настроении, как минимум. Ну а коли так, то давайте и продолжим нашу песенную терапию. И далее в эфире появится Том Джонс, а прямо сейчас Кристина Агилера на «Семи холмах». Добрый вечер.

Вот правда, что если уж и бомбы, то исключительно сексуальные. Тома Джонса на радио 7 только что послушали, и пока песня в эфире звучала, я тут наткнулся на исследование британских ученых, которые выяснили, от чего же, собственно, в женщинах мужчина теряет волю практически как большой полосатый слон при звуках флейты. Так вот, получается, что нашего брата впечатляют красные губы, улыбка, которая на этих губах имеется. Также высокий голос, ну и вообще красная одежда. Да, добавляет в наших глазах женщинам сексуальности. А вот что же женщины, собственно говоря? Подавляющее большинство барышень не может устоять перед голосом потенциального кавалера. Причем, знаете, голос должен быть не грубым и рычащим, а такой мягкий, вкрадчивый и нежный. Да, вот что-то такое, наверное. На втором по значимости месте по сексуальной привлекательности оказалась способность вызвать у женщины улыбку. Ну и третье место заняла мужская доброта. Да, так что, друзья мои, хотите быть сексуальными, вот, наверное, можно прислушаться к советам британских ученых. Ну а далее будем прислушиваться к коллективу с названием Man at Work. И прямо сейчас Крейг Дэвид на радио 7. Добрый вечер.

Вот знаете, друзья мои, в свое время ваш покорный слуга пришел к выводу, что больше всего мне нравятся артисты, которые сами себе пишут песни. Да, вот прямо как Адель, которую сейчас на Радио 7 послушали. Ну, потому что в этом случае музыкант понимает, о чем поет, причем так, как не понимает никто другой. И из-под пера в итоге выходит не песня, а просто оголенные чувства, положенные на музыку. Мне кажется, это чертовски привлекательно выглядит, ну и привлекательно слушается. Ну а тем временем в столице уже 20:39, и далее в эфире появятся Нелли и Келли Роланд, а прямо сейчас Тито энд Тарантула на Радио 7.

0: Вот знаете, прям не устаю удивляться тому, как скоротечно время. Серьезно. Казалось бы, только-только пришел в студию и сел к микрофону, а оказывается, уже и 4 часа пролетело. Да, 20:49 в столице. Ну, что ж, будем тогда прощаться. До завтра, до 5 пополудни, как всегда. И, пожалуйста, не забывайте, друзья мои, о том, что утро бывает добрым. Это факт. Ну, во всяком случае, если встречаете его вместе с Димой Пименовым и Светой Молодцовой. 7 часов утра ребята ждут вас в эфире, так что присоединяйтесь обязательно. Ну, а пока же всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Музыка оживает, когда вы слушаете Радио 7. Она такая разная, завораживающая и чарующая. Веселая и зажигательная. Но всегда лучшая. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Евгений, он из Москвы, а тема звучит следующим образом. Какими фразами из любимых фильмов, ну и можно еще книги вспомнить, вы чаще всего пользуетесь в жизни?
1: Мы не будем думать об этом сегодня, мы подумаем об этом завтра, друзья. Ну и завтра же для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, игры и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

Музыка оживает, когда вы слушаете Радио 7. Она такая разная. Интеллигентная и спокойная.

всегда лучше. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Евгений, он из Москвы, а тема звучит следующим образом. Какими фразами из любимых фильмов, ну и можно еще книги вспомнить, вы чаще всего пользуетесь в жизни?
1: Мы не будем думать об этом сегодня, мы подумаем об этом завтра, друзья. Ну и завтра же для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, игры и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Евгений, он из Москвы, а тема звучит следующим образом. Какими фразами из любимых фильмов, ну и можно еще книги вспомнить, вы чаще всего пользуетесь в жизни?
1: Мы не будем думать об этом сегодня, мы подумаем об этом завтра, друзья. Но и завтра же для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, игры и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11.

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная, легкая и нежная. Страстная и огненная. Всегда лучше. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена. Every...

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.